И что на дворе октябрь, 8 число, хороший месяц, кстати, у меня в октябре два близких человека родились, скоро буду уже поздравлять, 14 числа. Ну а сегодня по календарю вспоминают преподобного Сергия Радонежского, в народе этот день называли Сергей Капустник, начинали рубить капусту на зиму, и курятник Сергия считали покровителем домашней птицы. Вот знаете, как это прочитал информацию, сразу же захотелось пирожков с капустой и таким горячим сладким чаем. Ну и кусок курицы тут бы тоже не помешал. Я, конечно, сейчас захожу на территорию Ивана Соловьева. Нужно Ивану подсказать, чтобы сегодня сделал пирожки с капустой. Ну и знаете, друзья, я вообще давно понял, хочешь лучше работать, нужно нормально питаться. Завтрак, обед, ужин, все по классике. А если игнорировать, пропускать, есть не очень вкусную, не очень полезную еду, то как-то даже и работается сильно хуже. Вот даже сейчас мне, Артему Сорокину, хочется перекусить. Ну а коль курятник по приметам, ну давайте что ли птичку какую-нибудь послушаем. Птичка Хамалии Наваи в начале нового часа на русском радио 3.08 столица.

Ани Лорак на русском в 3.21 по Москве. Ночь на дворе у нас. Кстати, давно, лет 12 назад, Ани Лорак рассказывала, что когда у нее бывает плотный график, ну, там, подготовка к шоу и каким-то мероприятиям, важным событиям, она редко ложится спать раньше часа ночи. И в это ночное время Ани Лорак обычно читает книги, принимает ванну, просматривает рабочую почту, делает звонки по делам в час ночи. И так далее. Ну, в общем, наш человек, у нас-то уже не час, почти половина четвертого, но я уверен, что многие и в это время делают дела, работают. Москва вообще, кстати, не спит никогда, такое ощущение. Говорю, как человек, живущий в Москве. Иногда бывает, выходишь ночью в 2 часа ночи, в 2:30 кто-нибудь с собакой гуляет. И это вообще абсолютно нормально. Дороги полные машин даже в это время. Так что, да, Москва не спит. Да, я уверен, что и многие другие регионы тоже не спят, работают каждый по своим делам, каждый по своим каким-то задачам и так далее. Нас объединяет музыка на русском радио. Это классно.

жизни не все так просто, можно даже сказать сложно. Деньги легко не зарабатываются в нашем мире, дом легко не строится, любовь найти настоящую сложно. Ребенок, и тот рождается за 9 месяцев, а не за неделю. Но единственное, что помогает со всем этим справиться в нашем непростом мире, это терпение. Огромное, важнейшее качество. Без терпения никуда, да вот даже когда компьютер зависает. Можно, конечно, его от раздражения ударить кулаком и разбить монитор, как это сделал один мой приятель старинный, и потом жаловался, что у него нет компьютера. А можно, ну так, стиснув зубы, с большой болью и с большим-большим напряжением нажать, все-таки перезагрузить его, обратиться к компьютерному мастеру, заплатить ему денег, ну и так далее. И потом все-таки наслаждаться этим работающим компьютером. Да, мир наш требует терпения, друзья. Давайте же его вырабатывать. Я всем желаю терпения. Пусть, если его нету, пусть оно понемножечку, по процентику появляется. Хотя бы так, 1% за полгода. Договорились?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала,
0: только любимая.

«Комета». Так называется суперхит Джонни на старте нового часа. Ну и, честно говоря, по ощущениям, 26-й год несется как комета. До конца года 84 дня. Кстати, уже известно, как мы будем отдыхать на новогодние каникулы. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 26 по 10 января 27. Ну, тут все по классике. Друзья, всем нам желаю до конца этого года сделать задуманное, что-то реализовать, что-то успеть доделать, переделать. Я уж не знаю, что это в вашем случае. Может быть, удачно, чтобы баланс сошелся, если вы бухгалтер. Или, ну, не знаю, положить кафельную плитку, сделать какой-то косметический ремонт. Я думаю, что у каждого таких дел вот просто бесконечное множество. И чтобы ближайшие, ну, по сути, 3 месяца были без дедлайнов, в спокойном ритме. А знаете, что больше всего хочется? Хороших новостей! Вот открываешь ленту информационную, чтобы какая-то хорошая новость была. Не тревожащая новость, а хорошая. Я поэтому соскучился. А вы? 4:06 в столице, Русское радио. Привет всем большой!

0: осенью. Вот что сейчас волнует многих. По осенним аллеям беспечно гулял листопад и туманом укутывал сонных случайных прохожих. Он, конечно же, сразу узнал и походку, и взгляд. Этот взгляд стал печальнее немного на осень. Похоже. Жаль, что мимолетная осень, друзья, так же, как и весна, такая же мимолетная. Вот почему эти сказочно-желто-красные листья не висят хотя бы пару месяцев? А то вчера только видел дерево, которое вот, ну, там, две недели назад еще было все в желтых листьях огромных. Ветер подул, все, стоит голенький скелетик. Как жаль, что это так происходит быстро, и хотелось бы, конечно, чтобы осень немножечко задержалась. Вообще, я в этом году поймал себя на мысли, что есть какие-то схожие между осенью и весной. Вот такая же мимолетность, такая же скоротечность, а потом уже начинается что-то другое. Так что давайте мы с вами, как романтики, будем осень точно так же ценить и наслаждаться ей. Под песни на русском.
1: Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Ну как вы, мармеладные слушатели русского радио? Мармеладные, значит, самые-самые. Кстати, касаемо песни «Мой мармеладный», она была написана Максом Фадеевым специально для Кати Лель, вышла в 2003 году как часть альбома «Джага-Джага». Во время записи, как гласит история, трек давался не просто, а Макс Фадеев поначалу хотел удалить готовую версию, но Катя Лель убедила его оставить таки песню, и в итоге композиция не только стала хитом, получив «Золотой граммофон» в 2003 году и «Песню года», кстати говоря, в 2003 году, но и спустя 20 лет неожиданно обрела новую волну популярности в соцсетях. О чем речь, друзья? Не всегда нужно очищать корзину. Вот если Макс Фадеев очистил корзину на своем компьютере, все! Многие бы не насладились, и Катя Лель не обрела бы, может быть, даже и такую популярность. Один клик мышки повлиял на судьбу человека. Представляете, такое тоже бывает. 4.48 в столице, с вами Русское радио, а здесь и кое-что свежее.
1: Новая песня на русском.
2: Не молчи, время не бесконечно для нас.
3: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ирина Дубцова, Вологда на русском. Как все радостно в этой песне. Даже немного не характерно, мне кажется, для утра. Ну, а с другой стороны, говори себе с утра, счастье, нам вставать пора. Так со счастьем и вставай, от себя не отпускай. Улыбнись ему пошире, и со счастьем будешь в мире. 5.05 в столице. Вам доброго утра, если у вас утро, ну или доброго дня. Пусть день будет хороший, пусть сопутствует удача. Ну и пусть хоть что-нибудь получается. Вот я когда просыпаюсь, все время думаю, ну да, вот записал себе какие-то планы, что ты будешь делать в сегодняшнем дне. Если хотя бы половину из этого получится, то хорошо. Вот этого и желаю. Меня зовут Артем Сорокин. Всем большой привет.

0: Вот за что я люблю русское радио, за то, что встречи с любимыми песнями случаются абсолютно неожиданно, друзья. Полный рандомайзер, такой генератор случайных чисел, калейдоскоп из детства, помните, который мы вращали, и там вот разные стеклышки вставали в такие неожиданные разные позиции. И вот то же самое на радио, слушаешь и не знаешь, какая песня прозвучит следующей. Но свидание на ближайшие минуты нам обещали, я сейчас приоткрою тайну, выдам все секреты, все, раскрываю все карты, у нас в ближайшем будущем и не пара. И А-студио, и Дмитрий Маликов, и Лицей, и Владимир Пресняков, и Валерия. А вот в каком они порядке, это уже будем с вами угадывать. Полный рандомайзер впереди. 5.19 практически без малого в столице. Меня зовут Артем Сорокин. Вы слушаете Русское радио. Всем хорошего дня сегодня.
1: Что слушает страна?

отшумели летние дожди. Но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Одно желание на двоих – спать дальше и никуда не вылазить из-под одеяла. А то, понимаешь, всякие там работы какие-то, дела, отчеты, эксели, кулеры, степлеры. А как было бы здорово проснуться так вот часиков в 11, позавтракать, получить смс-ку с текстом у директора «Отдыхай, премия тебе сегодня придет». Ну, конечно же, позавтракать, поехать со своей второй половинкой гулять по солнечному центру города, взять капучино, ну и, в общем, классно провести день. Размечтался, правда, друзья? Размечтался. Но пока четверг, собственно, скоро уже и пятница, и выходные, и все это возможно будет. Пока же помечтаем совсем скоро на большом воздушном шаре. Елка на русском радио впереди, давайте дожидаться. А еще Бис, Таня, не плачь, все это далее.
1: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-779.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

четверг, 6.04 в столице. Да уж, каждое утро с таким вот напряжением, с таким ощущением, не жизнь, а сплошное электричество. С напряжением встаешь, с сопротивлением идешь на работу, весь день на работе искришь, а домой возвращаешься, вырубаешься. Вся наша жизнь электричество, но спасение есть, друзья. Какое спасение? Конечно же, чашка вкусного, ароматного кофе с утра. И вообще, кофе в нашем случае это не роскошь, а средство передвижения. Хорошего всем дня. Уже через час здесь утреннее шоу «Русские перцы». Ну а в этом часе я, Артем Сорокин, ставлю, ну, такие лучшие кофейные песни, что ли. Давайте назовем их так. Сейчас такой крепкий кофе. Григорий Лепс.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушает страна?
1: Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя.
0: Русское радио.
2: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимое.

Александра Воробьева на Русском радио, победительница третьего сезона шоу «Голос». Кстати, утро Саши обычно начинается не так уж меланхолично. Примерно в 11 часов утра, так она успевает выспаться. А дальше в планах, это цитата, «тренажерный зал», поиск нового репертуара и время с маленьким Йорком по кличке Ася. Об этом Александра Воробьева как-то рассказывала в программе «Доброе утро» на Первом канале. Ну, в общем, нормальное начало утра в 11 утра. По-моему, идеальное начало дня. Тогда уж точно не будет никакой меланхолии. Другое дело мы с вами, да, очень рано. У нас 6.29 в столице. Такое время точно вполне себе меланхоличное. С другой стороны, знаю людей, которые, наоборот, стараются раньше просыпаться для того, чтобы не было рядом людей и спокойно доехать куда-нибудь без пробок, без шума и пыли, в некой романтике. Вот сейчас у нас светает в столице. Ну, короче говоря, в этом тоже есть большущее удовольствие. Всем, кто недавно проснулся, я желаю доброго утра. Поскорее добраться до точки назначения. Через полчаса утреннее шоу «Русские перцы» здесь.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Документы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

как там в афоризме? В 2 часа ночи во мне просыпается философ, в 3 часа ночи мечтатель, а в 7 часов злой и невыспавшийся человек. Да, многие из нас по утрам такие, я, Сорокин, тоже обычно невыносим по утрам, но, с другой стороны, улучшает обстановку, как-то делает нас добрее, маленькие утренние ритуалы, душ, кофе, крепкий черный чай, объятия перед выходом, ну и, конечно же, любимая волна русского радио, на которой с 7 утра начнется утреннее шоу «Русские перцы». Ребята, уже скоро. Меня зовут Артем Сорокин. Всем доброго осеннего четверга. Пусть сегодня все получается, все складывается. И, конечно же, любимые песни нас сопровождают. Скоро перцы, пока!

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство направило еще почти 11 миллиардов рублей на поддержку закрытых аэропортов. Средства предоставят из резервного фонда. Деньги необходимы для частичного возмещения расходов по обычным видам деятельности, а также для выплаты процентов по кредитам. 4 года назад остановили работу 11 аэропортов, в том числе в Ростове-на-Дону, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске. Вскоре были открыты 3 аэропорта в Элисте, Геленджике и Краснодаре. Минфин предложил разрешить регистрацию бизнеса по адресу электронной почты. Предполагается, что это будет официальный канал связи с третьими лицами для вновь создаваемых и уже действующих юридических лиц в форме ООО. Однако есть условия. Например, компания должна относиться к малому или среднему бизнесу, а также не должна оказывать услуги на финансовом рынке. Руководитель должен проживать в России. Для постановки на учет будет использоваться адрес его места жительства. В Госдуме не собираются вводить запрет на соцсети для детей. В Думском комитете по информационной политике назвали такую меру избыточной. Подчеркнули, что контролировать цифровую жизнь ребенка должны родители, а задача государства – предоставить эффективные инструменты для такого контроля. Ранее в Австралии, Великобритании и некоторых других странах детям до 16 лет запретили использовать социальные сети. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по литературе. Среди возможных претендентов – китаянка Цань Сюэ, канадка Энн Карсон, японец Харуки Мураками и американка Мэрилин Робинсон. Имя будущего обладателя награды держится в строжайшем секрете. Полный список номинантов рассекретит лишь через 50 лет. Выбор лауреата Нобелевской премии по литературе обычно вызывает больше всего вопросов. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядные! Давайте, любимые, просыпайтесь скорее! Ты, он, я, она вместе, дружная семья! Когда перцы ржут, просыпается страна! Здорово, хорошие! Здесь мы, здесь главное на главном. Русский перц на русском радио. 7 часов 3 минуточки. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Мы тут, вы тут. Ну все, идиллия. Привет!
5: Доброе утро, да. Ржать, в общем, разрешается, да?
4: Да, конечно, конечно, да. На несколько часов, на 3 часа. Точно, точно, смех будет продлевать нам жизнь, хорошее настроение и радужные перспективы.
6: Я обожаю вот этот фейковый смех Жуковой.
4: Во-первых, не фейковый, а мхатовский. Тут давай.
6: Ну, чтобы даже на заднем
4: на заднем дворе было слышно.
6: Чтобы сразу было слышно, где ярмарка.
5: Конечно, чтобы сразу все знали, где смеются. Тут.
4: Мне нравится, чтобы сразу слышно было, где ярмарка, и видно было, где копилка. Мне прям вот молодец.
6: У нас все серьезно сегодня, ну хватит уже шутить.
5: Почему опять серьезно? Не хочу. Завтра пять. Нет, надо уже немножко расслабляться.
6: Ну тогда начинаем.
4: Что начинаем?
6: Поехали.
4: Давай.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Самое утро для хорошего настроения, немного криминальной хроники. Но вот перемещаемся в Польшу, дорогие друзья. Там бобры сгрызли табличку, которая предупреждала людей о живущих здесь бобрах.
2: Ух ты!
1: Животные сначала попытались украсть вывеску, но не смогли. Потом пригласили специального бобра-демонтажника, тоже не смогли.
2: Бобр-добр.
1: Да, потом обратились к доброму лосю, он подошел к табличке. Не получилось. Вот после этого, естественно, бобры, все равно добры, подошли. И один из них, самый главный, который бобр-кур, ну, вы понимаете.
2: Да.
1: Вот, подошел и так вот. Все, и нет таблички.
2: Вкусная была.
1: Для чего, спрашивается? Для того, чтобы есть табличка, что здесь бобры, осторожно, они хотят заманить, чтобы люди еду принесли. Поэтому они табличку убрали, и люди говорят, ой, какая красивая местность. Ой, смотри, какие бобры.
2: Вот. Бобры же не опасны для людей. Ну и пусть себе живут там, ну и без предупреждений.
3: Не опасны?
1: Ну, слушай, нет, опасны. По факту это такой большой бобер-строитель-монтажник, понимаешь?
3: Ну, как бы да, они представляют опасность некую.
1: Да, они всегда...
3: Они
1: людей
3: не съедят, конечно.
1: Нет, но погрызут. Ой, простите, а где мизинец?
0: Русские перцы на русском радио.
4: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Рецеф.
1: Ну пусть кто-то будет вашей малышкой или вашим малышом, а мы будем вашими штатными астрологами.
0: Да.
1: Давайте. А значит, Овны, сегодня вам может пригодиться запас наличных. Иногда современные технологии дают сбой.
0: Тельцы, если давно собирались позвать кого-нибудь в гости, назначьте дату, иначе это как-нибудь может не случиться вообще никогда.
1: Я, кстати, назначил реально на пятницу.
2: Да? Тусовка у тебя? Меня не позвал.
0: Он нас не приглашает.
2: Ну, коллеги-близнецы, сегодня не пересказывайте непроверенную новость. Есть риск эффектно распространить полную ерунду.
1: Раки, купите себе что-нибудь, что приятно пахнет, потому что иногда настроение легко поправить даже вот такой мелочью.
0: Левушки, львы, сегодня кто-то может попросить у вас автограф, фотографию или хотя бы совместное селфи. Не удивляйтесь собственной популярности.
2: Девы, попробуйте приготовить еду сразу на пару дней. Завтрашний вы вас будет невероятно благодарен.
1: Весы, сегодня стоит посмотреть на город сверху. Смотровая площадка, высокий этаж или колесо обозрения. Поменяйте перспективу, но давайте технику безопасности соблюдайте, пожалуйста.
0: Скорпионы, если вам что-то одолжили, самое время вернуть. Ну, пока хозяин не указал вам на это.
2: Стрельцы, сегодня попробуйте сказать «да» блюду, занятию или месту, которое раньше считали не своим.
1: Козероги, не пытайтесь сегодня быть полезными каждую минуту. Иногда полежать – это тоже отличный план.
0: Отличный, кстати. Водолеи, вам может прийти в голову удачная идея. Запишите сразу. Память любит присваивать чужие заслуги.
2: И рыбы, сегодня загляните в старый альбом или переписку. Там может обнаружиться история, которую вы совсем забыли.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru 0+.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напиваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот. Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Дамы и господа, просьба пройти на посадку. Лайнер отправляется в неизвестном направлении, но вам понравится.
2: Это что это за рандомные вылеты такие?
1: Да, хочешь попробовать?
2: Давай.
1: Да, я тебе расскажу такую новость, Антош, от которой ты будешь в восторге. Мне кажется, как и наши слушатели. Самолет, который летит в неизвестном направлении. В социальных сетях показали самый необычный способ путешествовать.
3: И билеты, так понимаю, только в один конец.
1: Да. Не знаю. Некоторые авиакомпании запустили практику слепого бронирования. При покупке билета можно выбрать лишь дату вылета. Город прибытия держат в секрете. Так что на билете нет никакой информации. Конечная точка станет известна лишь после посадки.
2: Не, ну нам проще. Нам проще. То есть мы приходим, да. Значит, слепое бронирование. По-любому приземлимся где-то в России. Это уже хорошо.
1: Ага.
3: Нет, может быть, в Турции.
2: Да,
3: в Грузии можем приземлиться. В Казахстане,
2: да?
3: Конечно.
2: Да?
3: В Узбекистане у нас вариантов много.
1: Беларусь.
2: Беларусь. А я и не знал.
1: Мальдивы.
2: Я и не знал.
1: Китай.
3: Ты отстал от жизни.
1: Ты чего? Я отстал. Занзибар.
2: Занзикто?
1: Занзибар.
3: Маврикий.
2: Антон.
3: Антон, вариантов много.
1: Оаэ.
2: Уай.
3: Но ты приземлишься в России, я тебе гарантирую.
2: Россия.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: сейчас мы встанем перед серьезным выбором.
1: Это каким это? Либо одно, либо другое?
0: Либо одно, либо другое. Ты абсолютно прав, Антон.
2: А как-то можно два выбрать?
0: Нет.
2: Ну почему?
1: Два в одном.
0: Нет.
2: А нет, никак не получится.
0: Мы же с вами не в мультике Винни-Пух.
1: Ну мы же все-таки оптовики.
0: И того, и другого, и можно без хлеба. Конечно. Нет, Антон, либо одно, либо второе.
1: Слышала, Полина?
2: Хорошо.
1: Это он тебе.
0: Выбор серьезный.
2: Я выберу, ладно. Ага. Одно
0: выбирать,
2: из двух.
0: Выбирать будешь не ты. И даже не ты, Антон.
1: Ага.
0: А будет выбирать один человек.
1: Какая, дорогие друзья, вы прослушали радиоспектакль, посвященный популярной российской игрушечке «Одно из двух».
2: Позвоните нам, пожалуйста, по номеру телефона 8-495-995-105-7 и поиграйте вместе с нами.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на Гемотест. Тест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
7: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
20: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: русском радио одно из двух.
1: Антон, сегодня не среда,
2: пока вы не снимете с меня штиблет, я не могу.
3: Снимаю! Нога опухла, не могу.
2: Да? Хорошо.
1: Твоя?
3: Да не моя.
2: Моя. Моя, она помогает дедушке, это нормально. Ребят, у нас Антоша дозвонился в одной из двух, сейчас будет играть и выигрывать. Антоша, доброе утро, как Белгород, как дела?
4: Доброе утро.
1: Здрасте, Антон, а что у вас там со связью?
4: Алло, алло, я вас слышу.
2: Да, вот и да. Мы.
1: Ну, теперь мы вас тоже слышим. Так, во-первых, Антон, подождите, сейчас на секундочку мы с Полиной загадаем желание.
3: Да, будем крутиться тут между вами.
1: Так, я загадываю, чтобы Антон сегодня выиграл рюкзак и кружку.
2: Шикарно, Антон, сейчас будем вести с вами как два Антона себя. Вот. Расскажите все-таки, пожалуйста, как там Белгород, как настроение ваше, как дела?
4: Настроение рабочее, Белгород стоит... Прохладно, едем на работу, все хорошо.
1: Ну и здорово. И
2: чувствуется осень,
1: да.
2: Его голосом.
1: Да, сейчас, Антон, для вас будет очень веселая игрушка. Другой Антон будет задавать вам вопросы. Их будет 5. Ваша задача выбрать из двух вариантов ответа. Там среди них есть один правильный, один, естественно, неверный. Если вы не знаете ответ, то просто угадывайте. А в конце мы посчитаем количество ответов. Итак, мы начинаем.
4: Давай.
2: Какой город ближе к экватору? Сингапур или Бангкок?
4: Бангкок.
2: На каком инструменте клавиш больше? На гармонии или на пианино?
4: На пианино.
2: Как правильно говорить? Класть или ложить?
4: Ложить.
2: Где закат выглядит голубым? На Марсе или на Венере?
4: На Венере.
2: Что ел кот Матроскин на лестничной клетке? Бутерброд или сэндвич?
4: Бутерброд.
2: Да.
3: Конечно.
2: Нет, с финальным вопросом я согласен, потому что если бы Матроскин заканчивал колледж...
1: Да.
3: Ну что, давайте смотреть, как вы справились с нашими вопросами. Угу. Какой город ближе к экватору? Вы сказали, что это Бангкок. Но это, к сожалению, неверный ответ. Сингапур у нас поближе будет.
1: Поюжнее.
3: Да. На каком инструменте клавиш больше? Вы ответили на пианино. Это действительно верно.
2: Да.
3: Как правильно говорить «класть» или «ложить»? Нужно сказать «класть». Слово «ложить» не существует. Да, Димка?
1: Конечно.
2: Да, ладно.
3: Да. Где закат выглядит голубым? На Марсе или на Венере? Вы сказали «на Венере». Это неверный ответ. На Марсе он более голубой. И вот что ел кот Матроскин. Здесь, конечно же, все правильно. Бутерброд.
2: И Антон получает фирменную, потрясающую кружку от русского радио. Такой кружняк прям, чтобы вот кофеек, чаёк.
3: Чтобы согреваться.
1: Да. Антон, она у нас, знаете, почему фирменная? Потому что там дна нет, а верх запаянный.
2: Вот так вот. Вот такая кружечка, знаете ли. Откуда ее Морозов принес?
3: Это неизвестно.
2: Просто он уехал один раз в отпуск. На год.
0: Одно из двух. Спонсор часа – ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Русские перцы. На русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть!
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство предложило засчитывать выслугу лет службу в прокуратуре, Следственном комитете и таможне. Такой законопроект внесли в Госдуму. Изменения затронут тех, кто отслужил в этих структурах больше 20 лет. Инициативу разработали в Минюсте. Сейчас для назначения военной пенсии выслугу лет засчитывают стаж работы в органах внутренних дел, налоговой службе, ФСИН и МЧС. В Росздравнадзоре отрицают сообщение о дефиците успокаивающего препарата «Атаракс». Ведомство заявили, что в гражданском обороте сейчас свыше 1 000 000 упаковок препаратов на основе гидроксизина. Такой объем соответствует норме. Эти лекарства отпускаются строго по рецепту врача и имеют противопоказания. Ранее СМИ написали, что в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга перестали продавать «Атаракс». Аналитики заявили о снижении ставок по накопительным счетам в крупнейших банках. Хотя, как пишет ТАСС, сокращение оказалось незначительным. Базовая ставка теперь чуть ниже 8% годовых, а средняя максимальная ставка около 13,5% при выполнении дополнительных условий, например, если проводить операции по карте банка. Ранее сообщалось, что с наступлением октября банки начали повышать ставки по длинным вкладам. Гадюки в средней полосе России впадут в спячку позже обычного из-за теплой осени. РИА Новости пишет, что сроки сдвигаются на 1-2 недели, поэтому змеи будут встречаться до конца октября, начала ноября. Гадюки отправляются на зимовку, когда дневная температура опускается ниже 10 градусов. Кроме этого, влияют устойчивые ночные заморозки, промерзание верхнего слоя почвы и сокращение светового дня. Змеи становятся вялыми, перестают охотиться и уползают в свои убежища. На этом пока все. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
0: С утра идут на ура русские перцы на русском радио.
3: Ну что ж, дорогие друзья, здесь мы, осенние русские перцы. Второй час нашей компании, на это значит, что будет весело, бодро и, конечно же, обнимательно. Здравствуйте, товарищи!
4: Доброе утро!
3: Вот.
4: Вчера, значит, у меня пришло время платить по счетам. Да.
5: А собирать камни еще время не пришло?
4: Чуть попозже, лет через цать. А вот по счетам пришлось платить, и да, я про коммунальные платежи, конечно же, забрала из почтового ящика вот эти вот квитанции и поняла, а я опять смотрю туда, и понимаю, что смотрю в книгу, вижу фигу. Я ничего не понимаю вообще, что там, цифры какие-то, показания какие-то, ну, что-то надо там куда-то вписать.
5: ОТОП, это значит отопление.
3: Ага. Отсканируй просто вот то, что там, и все, и оплати.
4: Да что-то надо куда-то вводить, какие-то данные. Короче говоря, я без своего любимого мужа никогда бы в жизни, наверное, не оплатила бы коммуналку. Я никогда этого не делала. Реально, вот я честно говорю. Вот честное слово.
3: Тебя выселят скоро, если ты оплачивать не будешь.
4: У меня муж все оплачивает. Я не умею просто это делать.
3: Эту коммуналку мне муж купил.
4: Да, вот так.
5: Это ты еще не жила в 90-е, не ходила оплачивать на почту, когда надо было все эти БИК,
3: Корж,
5: все это вводить вручную.
4: Я помню, мама там тоже все время что-то считала, какие-то тетрадки вела.
5: А потом еще заполнять это все квитанцию вручную. Ой, ужас. Циферку
3: напутала, в конец очереди пошла.
4: Ну, в общем, я поняла, что в этом вопросе я без своего мужа бы точно не справилась. Вот честно, я вообще ничего не понимаю.
5: Спросим у наших слушателей, с чем бы они не справились без своего мужа и жены. Пишите нам в ВК и в Макс. Очень ждем.
3: Ничего себе.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русском радио.
1: Без чего бы? Я запуталась. В общем, я без вас не справлюсь, давайте, говорите.
2: Короче говоря, что вы не можете сделать без помощи своего мужа? С чем бы вы не справились?
1: Да,
2: вот, например, Валюша нам написала, она бы не справилась без мужа с оплатой корзины на маркетплейсе.
3: Ну, конечно, а кто еще должен оплачивать-то?
1: Может, сама Валюша может.
3: Нет, сама Валюша не надо. У каждой Валюши должен быть свой принц.
2: Ну, хорошо. Правильно, то есть мои деньги — это мои деньги, а твои деньги — это наши деньги.
3: Правильно, все так оно
2: подпись,
3: и есть, да?
2: Валюша.
1: Не только Валюша, это все жены
3: девчонки.
1: Мира.
3: Девчонки.
2: Да, вот еще.
3: Новая партия жены мира.
2: У Кати хорошее сообщение. Она без мужа не справилась бы с ремонтом, потому что он все разруливал с прорабом, строителями и всякими другими делами.
1: Но это мужские делишки.
2: Люблю тебя, Славочка, пишет Катерина.
3: Она руководила исключительно, я так понимаю. Он бы понял, она руководила.
2: А как вот называется человек, который прораб над прорабом?
3: Прораб над прорабом?
2: Да, да? Вот как это? Прораб.
3: Сверхпрораб.
2: Сверхпрораб.
0: Русские перцы. Смеяться обязательно. Русские перцы. Реклама на русском.
4: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Алания Синема.
7: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра. Московское шоссе 3К.
8: Кому-то везет, а кому-то...
9: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги Алания. Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала СОГУ. Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
11: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: расскажите нам, пожалуйста, что вы не сможете сделать без своего мужа? Вот что? Не справитесь вообще? От слова совсем.
1: Ой, пишет нам Анастасия. Доброе утро. Никогда бы не справилась с членистоногими, которые иногда нападают на наш дом. Вы видели их? Они же страшные. Анастасия, я с вами согласна. Если в доме паук, таракан или какое-то другое вот это существо... То есть
0: муж борец с членистоногими.
2: Да. Этот суперчеловек. Он супермен.
0: Человек-тапок.
2: Да.
1: Да, это правда.
0: А мне всегда жалко, вот я вижу, когда паучка какого-то, я ему начинаю говорить: ну что, вот зачем ты приполз ко мне сюда?
3: Здравствуйте, вам письмо! Колоса известия принес. Добрые вещи вам.
0: Ну я как бы, там, если муха какая-то залетела, если я ее смогу поймать, я выпускаю на волю.
1: Какой хороший, Димка.
2: Ну ты ловишь, ты сидишь так, как жаба.
0: У меня не такой длинный и липкий язык. Вот еще нам написала Александра. Когда идут вместе в магазин, муж работает как спецагент, контролирует расходы, все делает быстро. А вот если я одна, последствия непредсказуемы.
1: Да.
0: Кстати, есть такая должность, вернее, обязанность у мужа стопорить вот эту вот транжиру жену.
2: Ага.
0: Немножко приводить ее в чувство. Не нужны тебе эти 18-е туфли. Господи, уже.
1: А почему мужчина вообще знает, какие туфли мне нужны, какие нет? Почему он это вообще
0: решает? Он не знает, какие
1: решает?
0: Туфли нужны, но он знает, что
1: нет,
0: бюджет
1: не
0: резиновый.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Не на ту дорожку ты вступил, Морозов.
4: Русские перцы. Смеяться.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В хоромах своих... Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.

0: в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
12: Оплачивайте международные счета для бизнеса. Выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ча-ча-ча.
1: Русские перцы. Настроение на плюс.
2: Итак, с чем бы вы не справились без своего мужа или жены, расскажите нам скорее.
3: Вот нам Татьяна Таси пишет, ну она прям вот как будто бы ушла немножко в минус. А, значит, она задумалась, действительно, что она не может. Колеса не может поменять, но это сосед ей делает. Розетку электрик меняет. А, значит, пылесосит ей родственники. А единственное, что приходит на ум, без чего она не справилась бы, если бы не было бы мужа, это вот... Короче говоря, он источник ее стресса.
4: Так.
3: Недовольное лицо вот это включает. Вот она бы без этого могла бы легко прожить.
4: Так, я чувствую, намечается какой-то скандализарайс.
3: Серьезный разговор.
4: Да, надо вам поговорить. Сходите на свидание.
2: Ну, или к психологу.
4: Сходите на свидание к психологу.
2: Да? Поговорить там. Да? Выскажите ему все свои претензии, ну, и вам будет легче.
3: Или, может быть, сфотографировать его вот с этим недовольным лицом и показать. Вот посмотри на себя, вот посмотри, какой ты.
4: А, и он скажет, боже, какой красавчик.
2: У нас все-таки тема чуть-чуть иная. Без каких вообще, почему вам муж и жена вот необходимы, понимаете? Вот я никак, слушай, не могу запомнить, так, как называется.
3: Вот и напишите
2: чем
3: нам
2: в ВК. Чем вы не справились без своего мужа и жены? Вот.
3: Пишите.
1: На русском радио.

0: Вот мне интересно, с чем Жасмин сравнивает любовь? Я думаю, наверное, с кубиком Рубика. Потому что вот эти вот...
1: Типа,
0: надо крутить, вертеть. Надо подбирать комбинацию, чтобы все в итоге совпало и чтобы все это радовало глаз.
2: Пазл сложился.
0: Да, может быть, это, кстати, игра 15. Ну, наша вариация это 10.
1: Да. 10 тысяч.
0: Да, там одна, значит, отсутствующая деталь. Это наш слушатель, который должен позвонить сейчас.
1: Так просто цифры дайте и дозвониться.
2: Да, то я вообще ничего не понимаю, что ты говоришь.
1: Она уже второй час ничего не понимает. Ты зачем издеваешься над человеком? Ну, ты можешь вот целенаправленно давать какие-то задачи.
0: А 2 плюс 2, помнишь, сколько
2: ты сегодня очень сложный. Для меня.
1: Да он подвижу,
0: хорошо, 5 плюс 5.
1: Давай, хочу, лег, чтобы радовался глаз. А второй глаз, что не должен радоваться, что ли?
0: Арифметика, 5 плюс 5.
2: 16.
1: Да цифры назови, это он просто вокруг да около идет.
2: 8, 4, 9, 5, 9, 9, 5, 105 и 7.
1: Вот
2: это я
1: ты
2: помню.
1: Умничка, понимаешь?
2: Игра Опа. Против правил будет.
1: Ура!
0: Молодец, пятерка тебе.
2: Спасибо.
0: Карандашом.
3: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
4: Реклама на русском.
5: У меня дело выгорело. И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-013-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
17: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средства для удаления жира «Грас-Азелит». 600 миллилитров, 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
18: Кроме «Ленты эконом».
17: Цены на минимум, выгода на максимум.
19: В «Ленте».
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
22: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
23: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
24: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
25: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
26: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
27: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
28: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на афише. Все возможности в Сбербанке.
0: Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Если взять собаку терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, игра против правил начинается. И до нас дозвонился Юра из Воронежа. Сейчас будет играть, выигрывать, зарабатывать деньги. Юра, здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Здрасте, здрасте. Как настроение? Как дела? На победу заряжены?
4: Так точно.
1: Ну, красота.
2: Юр, плохо вас слышно, но будем надеяться, что проблемы со связью нам не помешают услышать от вас 5 неправильных ответов на 5 вопросов от Антошки. Если все сделаете верно, заработаете 5000 рублей быстренько, потом еще в суперигру сыграем, ну и, в общем, все будут довольны.
3: А Юр, наверное, за рулем сейчас куда-то направляется, да?
4: Все верно.
2: Ой, все, Юр, хорошо вас теперь слышно.
1: Направляйтесь дальше.
2: Да, вы готовы?
3: Направление верное.
4: Да, готов.
2: Все, время пошло.
3: Удачи.
1: Месяц после мая.
4: Август.
1: Какая фамилия у Полины?
4: Сантова.
1: Сколько сторон у квадрата?
4: 5.
1: Как называется сушеный виноград?
4: Боров.
2: Все, к сожалению. К сожалению.
3: А кто это такая Сантова?
1: Ну, это по Санта-Клаусу, сестра.
2: Полина Сантова. Голову, все. Что, не знаешь такое?
4: Все верно.
2: Полина Сантова.
1: Он сказал, Полина Воронежская.
2: Да. Ну что, это значит, что вы прямо сейчас у русских перцев забрали 3000 рублей.
1: 3 косаря. Далее Юрий отправляется прямо в Воронеж. Юр, скажите что-нибудь, типа, ну, я победил, я лучше, давайте.
2: Ура, там вот все такое.
4: Я победил, я лучше, и 3 мое любимое число.
3: Вау, как классно, все зашлось.
2: Тоже.
1: Обнимаем вас крепко, Воронежу поклон.
3: Пока.
0: Игра против правил на русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
5: Русские перцы на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». В Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ первый этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон первый, всегда первый.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы нужные рядом.
4: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж», международная 2В.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная точка». Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: Лучше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустам Каримов. Повышение тарифов ЖКХ ускорило недельную инфляцию. По данным Росстата, она повысилась почти на 1%. Выросла стоимость водоснабжения, отопления, электричества больше, чем на 12%, хотя правительство ожидало меньше 10%. За неделю подорожало продовольствие, хотя овощи и фрукты упали в цене. Возобновилось подорожание бензина, а вот дизель продолжил дешеветь. В категории услуг сократилась стоимость туристических поездок и размещения. Годовая инфляция сейчас превышает 7%. В социальном фонде назвали разницу между наибольшей и наименьшей пенсией в регионах. Выплата отличается на 25 тысяч рублей. Больше всего получают неработающие пенсионеры на Чукотке, около 44 тысяч, а меньше всего в Дагестане, примерно 19 тысяч. В целом по России средняя пенсия превышает 25 тысяч рублей. Школьное телевидение появится во всех школах России со следующего года. Ну а пока, как пишет ТАСС, проект запустят в 15 пилотных регионах. Подключиться должны школы с необходимым оборудованием. Во время перемен на экранах планируется показывать короткие ролики без звука и с минимальным количеством текста. Федеральный контент будет посвящен безопасности, науке, культуре, спорту и исторической памяти. Криштиану Роналду выразил уважение Лионелю Месси после прощального матча аргентинца за сборную. По итогам своей последней встречи в составе национальной команды, восьмикратный обладатель золотого мяча опубликовал прощальное письмо. И Роналду оставил под ним комментарий. Португалец заявил, что история Месси в сборной Аргентины будет жить вечно. Месси за 20 лет в национальной команде провел свыше 200 матчей, забил больше 120 мячей. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну что, уже третий час мы тут вместе с вами зажигаем.
3: Хотелось бы всю неделю.
2: Ну, завтра еще будет возможность. Сегодня пока мы обсуждаем классную тему, с чем бы вы не справились без своего мужа и жены. И, конечно же, мы призываем вас участвовать в обсуждении. Кто призывает? Антон, Юрий.
3: Да, мужайтесь и женитесь.
2: Полина Жукова.
4: Доброе утро.
2: И Дима Морозов. Это главное утреннее шоу всей страны. Да что там страны? Планеты.
4: Вселенной.
2: По версии.
3: Катерина.
2: А мы, кстати, у нее спрашивали.
3: Да.
2: Она промолчала.
3: Она говорит, нас слушают даже там.
4: Молчание знак согласия.
2: Я тоже так считаю. Поэтому мы ждем, чтобы вы не молчали, а чтобы вы обязательно нам писали текстовые, голосовые сообщения. Ждем в нашем Максе.
4: Да, в группе ВКонтакте.
3: Не молчи.
2: Ну, в общем, везде, где вы нас видите, везде нам пишите.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: С чем бы вы не справились без своего мужа или жены, написала нам Венера. Очень просит зачитать это сообщение, хочет увидеть реакцию мужа, они едут вместе в машине.
1: Да, давай.
0: Да, так, значит, ну-ка. Без мужа я бы точно не справилась с самым важным. Кто бы мне спинку в душе тер? А? Люблю Маратика.
1: Так, не верим. Видео есть?
0: Ну ладно, это же такое личное.
2: Не, ну там можно заблюрить.
1: Что ж было? Нет, если ты пришел с вечеринки, можешь как-то и заблюрить. Ну просто...
2: Хорошо, хорошее сообщение. Вот у Ромки, там, кстати, видимо, после того, как там друг другу потерли спинки, значит, начинается битва со стиральной машиной. Вот да. у Ромы, значит, он не может с ней справиться без жены. Программы там всякие, куда засыпать порошок, куда чего там наливать. Ужас просто. А жена пришла, чик-чик-чик-чик, пощелкала там, и все.
1: А мне, в принципе, не доверяют. Я билет туда складываю, да, а она что-то у меня в смартфоне нажимает, и все, и там все запускается.
0: Видишь, вот.
1: Даже тема из аэрогриля.
2: Вот мне интересно, почему до сих пор не придумали умную стиральную машину? Чтобы ты подошел к ней и сказал там, Анфиса, у меня тут вот три рубашки. Да она чтобы сама определила, какие там у тебя ткани.
1: Ну, типа, стиральная машина умная, а ты нет, да? Чтобы сразу понять.
2: Да, почему нет вот этого сканера, который все просканирует, определит, сколько надо порошка,

0: всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы. Ведь с «Чабаном» всегда везет.
2: Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Чабан» дефис промо.ру.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на КВН-Алания.ру. Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
0: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
7: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: На русском радио.
1: Пишет нам Анжелочка по нашей теме. Так. Значит, я вот никак не могу справиться без мужа. Потому что коров на лужок выводить, если я одна иду, они меня не слушаются. Они меня могут таскать по всему полю. А вот как только муж идет с ними, они прям строем, в шаг идут, боятся его. А меня они только любят, когда я им делаю поесть, эти коровы. Ну, корова, как любая женщина, конечно, она слушается мужчину.
2: Ну, конечно.
1: Тянется к мужчине.
3: Да.
2: Собаки, кстати, тоже слушают мужчин.
3: Ну, не всегда.
2: Ну, вот.
3: А может, и хвостом.
2: Наденька нам еще написала. Она не может без мужа закрыть на зиму компоты, огурцы, помидоры. Он все закрывает, а я помогаю. Ну, да, потому что все-таки вот этим ключом нужна мужская грубая сила. Вот. Ну и нам пишет тут кто? Непонятно, как ее зовут. Ну, в общем, на букву К. Я потерял это сообщение.
3: Ага.
2: Ой, обновил и все еще. Я что-то нажал и все исчезло.
1: Что такое?
3: Ну, перезагрузись.
2: Все, обновил. А без мужа не справился бы с самым важным в моей жизни событием, которое произошло 20 лет назад. Это рождение дочки.
3: Вот. Вот это хорошее сообщение. Это мне нравится.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: «У меня дело выгорело!»
13: «И сам я выгорел». Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
16: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
17: ОСАГО в Альфа-страховании.
18: Вот настоящий порядок.
19: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
15: Красота-то какая, лепота.
0: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
5: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. Включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В ленте.
23: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот с чем бы вы не справились без своего мужа или жены, нам написали, значит, девочки. Ну, я не знаю, как зовут дочку. Анечка нам пишет. А если бы не муж, мы бы не смогли с дочкой сделать уроки по математике. Да.
2: Это конечно,
3: точно. Да. Он у вас академик?
1: Может, хорошо просто разбирается в точных науках. Я тоже, например, не могу
3: без мужа. Синусы, косинусы. Не, ну вот, допустим, если бы я делал уроки со своим ребенком до класса восьмого, наверное, я бы мог помогать. А потом, когда там тригонометрия начинается, синусы, косинусы, извините.
1: Ну, ты вообще у нас педагог.
3: Дальше сами.
2: У меня все вот на шестом классе все и закончилось, что касается точных наук. Все, я уже все. Только если там, не знаю, история, литература, русский, да.
1: Да.
2: Как только математика, я сразу говорю, ух ты, а где же наша мама?
1: Да, а я вчера глаза рисовал, нос и губы.
3: Кому? Это...
2: По математике. Это нормально. Это же Полина. Доченька, давай я помогу. Глаза, нос, губы, все.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: Пельмени – это красиво.
1: Это вкусно?
0: Да.
2: Ой, я, кстати, вчера хотела заказать, но не получилось.
3: Рубанула, нет?
2: Нет.
3: Ну, Полина.
0: Кстати, вы знаете, ребят, ну что, без второй половины, без мужа, без жены, получаются не самые вкусные пельмени. Вот когда вы вдвоем закручиваете фарш туда, залепляете это все, они как-то вкуснее получаются.
2: Еще если дети помогают.
0: Да, главное, не кладите туда монетку. Вот этот фокус мне не понравился.
3: Конечно, не понравился. Ты знаешь, сколько сейчас прием у стоматолога?
0: Вот.
3: Зачем это нужно?
0: Вот именно. Не надо вот эти счастливые пельмешки. Да. Не, ну если вы бумажную там пятитысячную положите, это я могу еще простить.
3: Конечно.
0: Но это получится чебурек.
3: Какой чебурек? Она разварится. Ты что, реально думаешь, что как бы 5 тысяч они распухнут до 10, что ли, после варки?
0: У нас, кстати, очень крепкие деньги.
3: Да. Такой крепкий рубль.
0: Крепкий рубль.
3: Рубль крепкий.
0: Нам Игорь, кстати, написал, знаете что? Он говорит, что его жена обращается каждые 5 минут, чтобы я что-то ей настроил. То телефон, то телевизор, то планшет. И фраза вот эта «я что-то нажала и все исчезло», она у нас звучит каждые полчаса.
2: Ну это правда, в ваших руках как-то вся техника работает иначе. Я вот по себе тоже могу это судить. Вот вчера тоже я ничего не могла сделать с телефоном. Муж взял руки и все сразу заработало. Он говорит, ну почему у тебя реально никогда ничего не получается в плане техники? Я не знаю.
0: Хотя там всего одну кнопку. У меня бабушка тут звонит в панике. Ничего не получается, что-то тут нажало, все. Я говорю, так, стоп, каким пультом ты нажимаешь? Ну вот этим вот цветным. Я говорю, нет, это должен быть черно-белый пульт. А,
3: какой ты умный, Дима.
0: А достаточно надо было просто нажать кнопочку «Окей».
3: Она по пульту тебе звонила, просто чтобы знать.
0: Ну нет, она звонила по телефону.
3: Умничка.
0: У меня бабушка современная, Антон.
3: Я вообще не поспорю.
4: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
9: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
22: 20 лет миллионы водителей выбирают Кардиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кардиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кардиант. 20 лет доверия.
23: АО Кардиант. ИНН 760-115-09.
0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: В общем, какой вывод можно сделать? Что, конечно, без наших мужей, жен очень тяжело.
2: Очень.
3: Да, да, и должны невозможно. Все распределять свои обязанности.
1: Да. Это точно.
3: Нельзя, чтобы один делал все.
1: Угу.
3: Или одна.
1: Все взваливать. И вы, девочки, тоже. Давайте, пишут они у меня здесь. Я все могу сама. А вот вы не смогите, пожалуйста.
4: Не
1: что-то,
4: смогите.
1: Что-то сделать. Пусть он что-то делает
4: за вас.
1: Пусть он
4: вас могнет.
1: Будьте слабы, понимаете, рядом с ним.
4: Будьте
1: слабы. Скажите, что вы не умеете это делать.
2: Ты с телефоном на самом деле можешь, но ты просто делегируешь обязанности.
1: Я же должна... Дорогой, я не могу без тебя с этим справиться. Помоги.
3: А вот это чисто манипуляция.
2: Она была...
1: Ну, я же женщина.
2: Она была женщина.
4: А что, была?
1: Была и есть.
4: Не пугайте меня.
1: И собираюсь ей оставаться.
2: В этом моменте, понимаешь? Иногда радиоведущая, иногда женщина.
3: Так, пришло тысяча сообщений с вопросом. Чей это голос тут четвертый появился в эфире?
1: Это Тимур Бодров.
2: Доброе утро, ребята.
4: Здравствуйте.
2: Значит, моя вторая половинка, во-первых, она гениальна в выборе мест отдыха. Вот никто, как она, не отсматривает апартаменты, квартиры, детали, отзывы. Все рассматривает и идеально выбирает. Поэтому, может быть, потому что я не очень люблю этим делом заниматься. Вот, но... Есть у нее еще отдельная страсть, немножко интимная.
4: Это ты.
1: О.
2: Да, спасибо, это правда. Она любит выдавливать прыщи. Ну, просто страсть у нее до этого дела. Регулярно проходит осмотры. К счастью, мое лицо не подвержено вот этим вот высыпаниям. Вот, но сейчас для нее там зреет сюрприз.
3: Да,
2: да, да, да.
1: Вот
2: тут в районе бараны.
3: Слушай, нельзя ни в коем случае на лице ничего выдавливать. Передай ей, пожалуйста.
1: Там треугольник есть.
3: Конечно.
2: Треугольник смерти?
1: Да.
3: Конечно. Вообще ни в коем случае.
2: Вы мне нарисуйте, я тогда подойду и скажу. Мне вот русский перс сказали.
1: Да.
2: Ни в коем случае нельзя.
3: Нельзя.
2: Ну, с другой стороны, лицо чистое. Вот, красота.
4: С другой стороны, лицо чистое.
3: Нет, ни в коем случае.
4: Ну, друзья, давайте.
2: Есть рабочая сторона, а есть нерабочая.
3: Сейчас все дерматологи придут противиться.
4: Они уже ждут третьей хорошенской операции. Дорогие друзья, в следующий раз профессор Бодров поговорит с нами про рубцы и экземы.
3: Пяточные шпоры, кстати, не обсудили еще.
4: Конечно, пяточные шпоры. Так это называется наше утреннее шоу, когда Бодров приходит. Всем приятного аппетита. Это Морозов, это Жуков, это Юрий.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
8: Попробуйте задержать выплату кредита.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили сделать отягчающим обстоятельством вывод денег за границу при рассмотрении дел по экономическим преступлениям. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такие действия зачастую становятся следствием мошенничества, хищения или легализации преступных доходов. В Уголовном кодексе есть несколько статей, связанных с незаконным выводом средств за рубеж. Это в том числе уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег нерезидентам по подложным документам. Но, по словам Володина, не учитывается сам факт вывода. Денег. Правительство внесло в Госдуму законопроект о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе. Когда госорганы будут заказывать создание и распространение такой рекламы, надо будет изображать благополучную семью как минимум с тремя детьми. Рекомендация коснется также профильных объединений. Предполагается, что правило вступит в силу с марта следующего года. Это не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. В МВД напомнили о необходимости заменить водительские права, срок которых истек в октябре 2023 года. Тогда документы автоматически продлили, теперь такая опция уже не действует. Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Сибири и на Дальнем Востоке. В гидрометцентре заявили ТАСС, что мокрый снег, гололед прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Кроме этого, снег и сильный ветер ожидаются в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. А на арктическом побережье Якутии будет еще и метель. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Ну, если очень хочется всплакнуть, то почему бы и нет? Может быть, это такой намек от тела, от внутренней гидросистемы, мол, пора сбросить лишнее давление, чтобы клапан не сорвало. Ну и потом, слезы – это самый дешевый способ увлажнить кожу вокруг глаз. В общем, давайте концентрироваться только на хорошем, думать хорошим и слушать песни, любимые на русском. По-моему, отличный план не только на сегодня, но и навсегда. Привет, друзья! Меня зовут Тимур Бодров. Несколько часов ближайших проведу с вами. Буду делиться отличным настроением и классной музыкой. Погнали!
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Сколько человеку лет? Столько ему и зим.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Нет, бы я с парнями немного поспорил. По крайней мере, в жизни моей, само собой, получается только бардак в квартире, долг по кредитке и пыль на полках. А для всего остального хорошего нужно, конечно, приложить кое-какие усилия. Но в чем я согласен безоговорочно, так это в том, что если есть желание танцевать и петь, сдерживаться не нужно. Мало того, мы, Русское радио, это дело только поощряем и предлагаю через мгновение устроить такой большой караоке-хор. А? Подпевать будем далее Артику и Асти, Джигану и Жанне Фриске.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
2: 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
15: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
17: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
18: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
19: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: жизнь такой эмоциональной девушки – это как минимум не скучно. И согласитесь, какая экономия. Зачем ходить в театр, кино, когда тебе устроят шоу со спецэффектами прямо на кухне? Но загвоздка только в том, что такая драма эмоциональная веселит недолго. Вот примерно где-то первые три серии, а потом надо либо менять жанр, либо закрывать проект.
1: Русское радио.

0: Гости из будущего и гимн здорового образа жизни и кардионагрузок. Беги от меня. Да, как будто бы сидячий образ жизни, а вместе с ним диван и офисное кресло умоляют. Беги от меня, я твои слезы, а еще затекшая шея и лишний вес. Ну, впрочем, прям разгоняться и бежать, конечно, не обязательно. Есть более щадящие способы поддерживать себя в тонусе. Например, ходьба скандинавская, велосипед, танцы, бассейн тоже подходит вполне. Ну и вообще, движение — это жизнь. Правильный темп здесь на русском задают далее Дмитрий Маликов, Алиса Морозова и Владимир Пресняков.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплект. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дмитрий Маликов и история, которая наверняка откликается у каждого, кто сейчас закрывает старую главу жизни, делает шаг в неизвестность. Ну и, как признавался сам артист, трек появился, когда он находился в состоянии меланхолии, искал новое звучание, и вот благодаря этой перезагрузке появился легендарный хит «С чистого листа». Так что, друзья, пусть ваш новый лист будет ярким, веселым, ну, может быть, слегка сумасшедшим и абсолютно счастливым.
1: Русское радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны предложила расширить полномочия военной полиции. Среди прочего, командиры войсковых частей военной полиции смогут выполнять функцию органов дознания. Эти изменения объясняют накопленным полевым опытом. По мнению авторов поправок, нынешнего объема процессуальных полномочий недостаточно для выполнения задач, даже если в штате есть специалисты юридической службы. Передача некоторых обязанностей позволит сократить количество преступлений в зоне ответственности армейских объединений и в районах боевых действий. В России в августе подешевела минимальная продуктовая корзина. Ее стоимость оказалась ниже 8 тысяч рублей. В Роспродсоюзе заявили РИА Новости, что дешевле всего набор базовых продуктов питания обойдется в Мордовии и Пензенской области примерно 6 тысяч рублей. На 3 тысячи больше в Москве и Санкт-Петербурге. Дороже всего продовольствие стоит на Чукотке свыше 20 тысяч. В Госдуму внесли законопроект о расширении налогового вычета за лечение. Газета «Известия» пишет, что в него собираются включить расходы пациентов на медицинские изделия, необходимые для проведения операций. Чтобы учесть стоимость изделия, потребуется передать клинике документы о его покупке. После этого медорганизация добавит эту сумму в стоимость лечения. С этих денег государство и вернет часть расходов. Предполагается, что правило вступит в силу со следующего года. Предстоящей ночью будет лучшее время для наблюдения за звездопадом Дракониды в случае ясной погоды. Ожидается максимальная активность до 15 метеоров в час, хотя могут быть и всплески до 400 метеоров, заявили РИА Новости в московском планетарии. По словам специалистов, в октябре после захода Солнца скопление Драконид находится высоко над северо-западным горизонтом, а к восходу склоняется к северному горизонту. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Так, друзья, признавайтесь, как часто вы себя хвалите? Ну, понятно, в детстве нам говорили, скромность украшает человека, самопохвала — это зазнайство, но, по-моему, пора менять правила. Потому что хвалить себя — это, ну, практически база выживания в сложном мире и легальный дофамин. Так что, если вы сегодня себя вытащили из-под одеяла с первой попытки или сдержали себя в рамках приличия, когда хотелось сорваться, то вы молодцы! Ну и для всех нас молодцов вознаграждение музыкальное в этом часе на русском. Ани Лорак, Филипп Киркоров, Валерия, Иракли, Сергей Лазарев и Нюша. Буду с вами и я, Тимур Бодров. Всем еще раз привет!

0: Реклама на русском.
1: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в «Алания Синема».
1: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
1: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: «Алания Молл».
2: Московское шоссе 3К.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: привлекать.
1: Да, сердце — это не проходной двор и не съемная квартира, чтобы раздавать ключи на первом свидании. Жаль, конечно, у нас не сразу появляется инструкция по безопасности, но, да, важно помнить, сердце — это как закрытый элитный клуб, и тот, кто действительно достоин в него войти, не будет дверь ногой выбивать, а терпеливо подождет, пока вы сами решите повернуть замок. Уверен, Лариса Александровна это учла, и проблем с ключами, дубликатами и сердечной жилплощадью уже не будет.
2: Русское радио.
3: Все будет хорошо.
4: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-900. 61.
3: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
13: 18+. Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Александра Воробьева о том, когда в дверь стучится меланхолия. Да, не надо притворяться, что у вас нет дома. Может быть, даже стоит открыть ей дверь, чаю налить, побыть рядом, посидеть в тишине и погрустить со вкусом. А главное помнить, что меланхолия зашла просто в гости, а не прописалась навсегда. И обязательно будет новый день, будет солнце и хорошее настроение. К нему стремимся всеми законными способами. Далее в компании нашей на русском «Звонки», «Асия» и «Валерия».

0: невероятно мудрые, звонкие и Асия. Да, отпустите, отпустите, если ваше оно вернется, уже поумневшим и с цветами. Если не ваше, то и черт с ним. Значит, освободилось место для кого-то гораздо получше. А в это время, как правило, наступает период, когда можно законно объявить себя единственной любовью всей своей жизни. Время абсолютного эгоизма, в самом лучшем смысле этого слова. Да, заботиться, баловать, радоваться. То, что доктор прописал. Ну и я, Тимур Бодров, вместе с вами порадуюсь с удовольствием. Далее послушаю хиты от Филиппа Киркорова и Иракли.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: слушает страна. Русское радио. Половинку себя. Половинку себя. Только любимая. Только лучшее. Только лучшее.
1: До утра не спится, догорится, как спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная. Во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Ну а если посмотреть на секретный роман не с точки зрения морали, а, например, с позиции личностного роста, то подобное романтическое приключение открывает, развивает многие наши суперспособности. Ну, прежде всего, конечно, это память. Как бы не забыть все эти алиби, пароли и явки. Кибербезопасность, переписки нужно скрывать. Ну и самое главное, это актерское мастерство уровня Оскара. Да, представляете, как потом навыки все эти пригодятся в мирных целях, а то и на работе. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Охранник на рынке — единственный, кто следит за базаром.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Завтра в 10:40 в Северной Осетии пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват телерадиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер и пройдет по всей стране. В селении Чермин продолжается строительство новой школы на 200 мест на месте старой аварийной. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, фундамент уже готов, проложена часть инженерных сетей. Сейчас строители устанавливают вертикальные конструкции первого этажа. В трехэтажной школе появятся учебные кабинеты, лаборатории, столовая, актовый зал, мастерские и зоны отдыха. Работы проводят по нацпроекту «Молодежь и дети». В Республиканской клинической больнице Северной Осетии провели вторую трансплантацию почки. Об этом сообщил глава Минздрава Астан Мициев. Орган пересадили 30-летней женщине, которая с детства живет с сахарным диабетом и последний год проходила гемодиализ. Донором стал ее 69-летний отец. Операцию одновременно провели две бригады хирургов и урологов. Состояние донора стабильное. На 5-е сутки после операции его выписали домой. За состоянием пациентки врачи продолжают наблюдать. Добавлю, первую в истории республики пересадку почки провели в марте. До конца года планируется выполнить еще 3 такие операции. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.

0: И, кстати, в России есть такое место, где буквально оказываешься на берегу неба. В Волгоградской области оно, озеро Эльтон называется. Может быть, вы слышали про такое. В общем, уникальное место, где из-за микроскопической глубины, большой концентрации солей никогда не бывает волн и даже ряби. Вот, и создается впечатление, что вы нарушили законы физики, гуляете по куполу неба. Еще раз, озеро Эльтон. Если что, запланируйте путешествие в эти края. Ну а пока мы с вами здесь, на русском. Вы, мы, Русское радио, я Тимур Бодров и ваши любимые артисты. Сергей Лазарев, мод «Елка серебро» и уже практически в эфире Юлиана Караулова.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
1: Московское шоссе 3К.
3: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAMCOLOR 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы – нужное рядом.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб «Сайбер».

Годы пролетели так быстро, сокрушается Мари Краймбрери, но у меня, друзья, обратная ситуация сегодня. Сегодня как раз тот день, когда я радуюсь тому, что время быстротечно. Рад тому, что сегодня четверг. Вроде бы вчера еще был понедельник, а завтра уже пятница. Главное, чтобы потом на выходных время так не превышало скорость. А пока наслаждаемся моментом, компании друг друга и новой музыкой. Скоро новинка от Светы, дождитесь, а пока мы дождались с нами Дмитрий Колдун.

0: Реклама на русском.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: То, что я видел...
8: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джиз», консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
17: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
22: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
23: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
24: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Вот такая прекрасная новинка от Светы, все в курсе. Песня для тех моментов, когда едешь на машине, прибавляешь звук, открываешь окна и окончательно блокируешь тех, кто вымотал тебе все нервы. Да, солнце выключать никто не собирается, жизнь продолжается, и она прекрасна. Я уверен, вы в курсе об этом. 12.27 показывает Куранты. Вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова, а впереди у нас захватывающие истории. Значит, группа «Серебро» о проблемах с отоплением, мало огня. Денис Клявер о серьезном семейном разговоре. Ну и сейчас давайте добавим романтики.

0: будет осень хорошо. Вот так.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: О взрослении и мудрости, о передаче опыта, Денис Клявер только что на русском. Ну, давайте честно, иногда, глядя на весь этот сложный мир, взрослеть совсем не хочется, ну, точнее, не хочется прощаться с внутренним ребенком. И мы знаем, конечно, самые счастливые люди всегда немного дети. Вот, и мы, давайте, такие большие, солидные, самостоятельные, будем иногда разрешать себе дурачиться, подпевать в голос любимым песням на русском. Тем более, выходные скоро. Напишем друзьям, созвонимся и запланируем что-нибудь эдакое.
2: Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
2: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов B и C. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Недели клиент дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Ну а если в ваших отношениях упал метеорит, то самое важное в этом случае не возвращаться к месту катастрофы. Да и упаси вас Боже, ковырять обломки палочкой, ну там соцсети проверять, сообщения старые перечитывать и попытаться выяснить все до конца. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Пусть пепелище личной жизни остывает, а вы восстанавливаетесь. Уверен, это произойдет и с героиней песни, отзвучавшей Юли Михальчик. И потом уже она как-нибудь нам споет, как зацвела она, сады, и все стало хорошо.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифры пообещали найти баланс цен на образование и мобильной связи. Главведомство Максут Шадаев заявил, что будут ориентироваться на индексацию тарифов ЖКХ. Отметил, что мобильный трафик в России перестал расти, но, с другой стороны, операторам необходимо вкладываться в инфраструктуру. В частности, нужна замена иностранного оборудования на отечественное. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в июле следующего года совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет на 11%. Правительство предложило упростить механизм учета смерти россиян за границей. Сведения будут вносить в реестр ЗАГС на основании данных от других лиц или компетентных органов иностранных государств. Обратиться можно будет в любое отделение ЗАГС не только по месту жительства, причем нужна будет документально подтвержденная информация. Такой законопроект внесли в Госдуму. Если его примут, то правило вступит в силу с 2028 года. Минпросвещение назвали самые востребованные направления дополнительного образования. Это социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Охват каждого из этих направлений превышает 6 миллионов детей. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, каждый ребенок в России от 5 до 18 лет может выбрать интересующие его кружки и секции, чтобы получить там новые знания и навыки. Россиян ожидает сокращенный рабочий день 3 ноября. Это вторник. В Госдуме заявили РИА Новости, что накануне Дня народного единства отпустить работников рекомендуется на час раньше. После праздника граждане будут трудиться еще в четверг и пятницу 5 и 6 ноября. Ну а следующие праздничные дни уже будут в Новый год. Страна будет отдыхать с 31 декабря по 10 января включительно. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. Тимур Бодров на русском радио.
2: Кстати, друзья, у меня давнее есть предложение. А что, если четверг, ну, практически на официальном уровне, переименовать в препятницу? Ну, препятница по аналогии со словом предвкушение, препати. Вот, как только наступает препятница, сразу понятно, праздник совсем скоро. Рядом любимый день недели. Ну и настроение автоматически поднимается. Вот, тем более, все вы знаете, предвкушение счастья – это уже счастье. И мы, такие счастливые, в компании с русским радио летим в сторону выходных.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: И если представлять Владимира Преснякова котом, то, как мне кажется, он был бы таким мейн-куном рыжим, сытым, да? Признайтесь, хотели бы такого котейку к себе домой? Тем более мейн-куны официально возглавляют рейтинг самых популярных породистых котов у россиян. Но если на то пошло, то абсолютные лидеры — это беспородные мурлыки, подобранные на улице, или заявление в добрые руки. И, по-моему, факт в том числе характеризует и нас, россиян, потому что за суровым климатом, сдержанностью внешней, скрываются невероятно любящие сердца.
1: Русское радио.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. Москвич М70 с умными помощниками водителя и Москвич М90 с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
12: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
19: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Не молчи, время не
1: бесконечно для нас. Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Да, давай устроим пожар, никто не скажет кошмар. Тем более, любовь – это одно из тех явлений, которые скрыть практически невозможно. Если мы любим, то об этом сообщает все – и глаза, и улыбки. Ну, конечно, лучше о чувствах сообщать самому, вербально, то бишь словами. Собственно, как и завещал только что Иракли, в песне «Не молчи». Ну и вы, друзья, не молчите, пусть песня, отзвучавшая, вдохновит вас на то, чтобы отвлечься от дел, написать сообщение любимому человеку, напомнить о том, как вы его любите, ну а потом и вечером можно устроить пожар.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Все так и будет. Будет хорошо, красиво, громко и празднично. Будет так 5 декабря на 31-й церемонии премии «Золотой граммофон». Мы к ней готовимся, друзья, и вас также призываем, тем более в силах ваших помочь любимому артисту сделать так, чтобы он стал частью грандиозного финального шоу. Что для этого нужно делать, спрашиваете вы, рассказываю. Заходите в группу «Русского радио» в «Одноклассниках», открывайте мини-приложение и отмечайте три главные песни, по вашему мнению, в этом году. Собственно, так и проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. И что самое главное, что самое приятное, среди всех проголосовавших мы разыграем приглашение на шоу «Золотой граммофон». Так что до встречи в «Одноклассниках» и удачи!
1: «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу — 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: ОККО представляет.
18: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
19: Простые военные учения.
17: Главный сериал года в ОККО.
20: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
21: Я про это написать хочу.
17: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
22: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
23: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
24: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: ветра.
1: Вот такая пронзительная, глубокая исповедь от Мити Фомина. Песня «Прости». Да, «Прости» — слова, которые нужно говорить вовремя, не откладывая на потом. Говорить лично, при встрече и... чтобы наверняка можно, конечно, закрепить эффект и отправить сообщение, аналогичное, похожее, в стол заказов. Да, тем более стол заказов в нашем эфире уже в следующем часе. И, конечно, помимо этих слов волшебных, нужных, будем ждать и привет, и поздравления, сообщения, которые поднимет настроение. Чтобы оно прозвучало в эфире наверняка, не пропустите момент, через мгновение появится пост специальный в мессенджере «Макс», пост, под которым я и буду ждать ваши послания.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
6: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Завтра в 10:40 в Северной Осетии пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват телерадиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер и пройдет по всей стране. В селении Чермен продолжается строительство новой школы на 200 мест на месте старой аварийной. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, фундамент уже готов, проложена часть инженерных сетей. Сейчас строители устанавливают вертикальные конструкции первого этажа. В трехэтажной школе появятся учебные кабинеты, лаборатории, столовая, актовый зал, мастерские и зоны отдыха. Работы проводят по нацпроекту «Молодежь и дети». В Республиканской клинической больнице Северной Осетии провели вторую трансплантацию почки. Об этом сообщил глава Минздрава Астан Мициев. Орган пересадили 30-летней женщине, которая с детства живет с сахарным диабетом и последний год проходила гемодиализ. Донором стал ее 69-летний отец. Операцию одновременно провели две бригады хирургов и урологов. Состояние донора стабильное. На 5-е сутки после операции его выписали домой. За состоянием пациентки врачи продолжают наблюдать. Добавлю, первую в истории республики пересадку почки провели в марте. До конца года планируется выполнить еще 3 такие операции. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот оно, долгожданное бабье лето, солнечная погода, все то, чего нам так не хватало летом. Но, дорогие мои, основная масса людей, к сожалению, имеет возможность наблюдать за всем этим, просто глядя из окна. А все потому, что рабочая неделя в самом разгаре, и мы с вами, к моему великому сожалению, сейчас не можем оказаться где-нибудь у речки, посмотреть на красивые пейзажи, просто подышать среди гор. Но у нас ведь есть ближайшие выходные, поэтому будем надеяться, что погода продержится в таком же ключе как минимум еще пару дней, и все наверстать успеется. Но тут самое главное, не пропустить стол заказов, чтобы не пришлось и тут наверстывать. Значит, успейте, дорогие мои, ровно на протяжении ближайшего часа у вас есть возможность передавать приветы, поздравления и слушать хорошую музыку. Но слушать хорошую музыку можно вообще 24 часа. Вот просто получайте удовольствие и расслабляйтесь. А передавать приветы, чуточку сложнее. Хотя слушать нас можно онлайн на сайте osetiafm.ru. Но вот в данный момент есть возможность прямо сейчас взять в руки мобильные телефоны и передать приветы всей Северной Осетии, потому что мы вещаем из Владикавказа. Плюс 7-988-877-107-9 номер, благодаря которому можно отправлять сообщения.

Только, пожалуйста, пусть никто не забирает нашу капельку света с собой. Очень-очень хочется, чтобы все это все-таки процветало и оставалось как можно дольше вместе с нами. 14 часов и 7 минут во Владикавказе. Всем еще раз доброго и хорошего дня. Сегодня на календаре 8 октября. Я хочу поздравить тех, у кого день рождения. Ну и, конечно, напомнить номер студии 53-46-46. Код города 8672. Пока продолжается стол заказов, можно и с днем рождения поздравить, и признаться в любви.

Конечно, капкан всегда бывает самым незапланированным по жизни. Вроде как идешь-идешь и совсем не думаешь о том, что в какие-то ближайшие часы, а может даже минуты, чья-то искра просто пробьет твое сердце насквозь, и ты будешь целиком и полностью зависим от этих взаимоотношений. Твое внутреннее состояние, улыбка и сердечное вот это, знаете, равновесие, оно будет, конечно, взаимосвязано с тем, как у тебя протекают отношения с этой личностью. Ну, хорошо это или плохо, это, конечно, второстепенный вопрос. На самом деле, для всех все, наверное, индивидуально. Но мне бы так хотелось так влюбиться, прямо, знаете, ой, чтобы голова кружилась, чтобы даже в зимнюю пору казалось, что за окном как-то по летнему тепло. А у нас, кстати, на Русском радио всегда тепло. Вы можете проверить.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кстати говоря, впервые эта песня прозвучала в 1999 году. Представляете, сколько лет прошло и сколько воды с тех пор утекло. Но, несмотря на это, мы слушаем, подпеваем, получаем удовольствие от потрясающей песни «Отпетых мошенников». Она просто пропитана любовью, нежностью, лаской, в общем, всем тем, чего, наверное, нынешней молодежи не хватает. Поэтому любите друг друга, дорогие мои. Русское радио слушайте, приветы передавайте и, конечно, рассказывайте об этой любви и делитесь своей любовью в прямом эфире Русского радио. Тем более есть такая возможность. У нас во Владикавказе продолжается стол заказов. И я очень скоро почитаю ваши текстовые послания. Содержание разное. Тут, кстати, и поздравления с днем рождения есть, и те самые признания в чувствах. Ну, а всем только что присоединившимся, еще раз напомню, можно позвонить по номеру 53-46-46. Если вы за пределами Владикавказа, 8672, код города. А еще не забывайте отправлять сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9. Меня зовут Лина Мартова. Я желаю всем хорошего настроения.
0: Реклама на русском.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в Алания Синема.
4: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: Алания Молл.
5: Московское шоссе 3К.
6: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «СОГУ». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
8: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
9: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: Стол заказов Русского радио.
1: Ну и те самые приветы долгожданные. Суслан передает приветы своей дорогой сестре Мадине. Сегодня у нее день рождения, и я очень хочу сказать, что она самая прекрасная сестра на свете. В свое время она заменила нам все, что можно было заменить, и возложила на свои хрупкие плечи столько ответственности. Поэтому сегодня я хочу ее просто благодарить ежедневно. К сожалению, не всегда получается, но в этот день хочется пожелать ей здоровья и добрых, теплых и прекрасных людей рядом. Слушайте, ну это на самом деле очень тронуло меня. Я хочу вашей сестре пожелать исполнения желаний, наверное, самое главное. Пусть она будет счастливой. Добрый день, дорогое Русское радио. Пожалуйста, поставьте какую-нибудь веселую песню. Хочется послушать. Мы находимся в дороге и слушаем русское. Периодически, конечно, сигнал пропадает, но в любом случае мы стараемся вас не покидать. Так чувствуешь всегда себя дома. Ну, чувствуйте и зеленых вам светофоров. Лина, пожалуйста, передай приветы моему Таугазову Александру. Очень хочу, чтобы он помнил о том, что я безмерно его люблю. Пожалуйста, поставь какую-нибудь песню Юлианы Карауловой. Ему нравится ее творчество. Нам тоже оно нравится. Слушайте, пожалуйста, получайте. Это Русское радио, и стол заказов продолжается.

Кстати, в Вологду тоже приветы передаются, дорогие. Нас ведь слушать можно онлайн на сайте osetiafm.ru. Так что в Вологду или на мою прекрасную морозную родину, в город Тверь, или в Новороссийск, в Анапу, в Сочи, куда угодно можно передавать приветы всей нашей матушке России. Огромнейшие, добрые, теплые, самые приятные и нежные приветы, которые могут долететь. Все это возможно легко осуществить. Прямо сейчас воспользуйтесь удобным способом и отправляйте либо текстовые послания, либо звоните в прямой эфир. Значит, шестизначный номер телефона для особо смелых. 53-46-46. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем вас с удовольствием и порадуемся вашим достижениям. Мало ли, может быть, вы что-то интересное поведать хотите. А еще не забывайте отправлять сообщения +7 988 877 107 и 9. Сегодня 8 октября. Если у вас день рождения, мы вас, Русское радио, Владикавказ, поздравляем!

Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском радио. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LumColor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
1: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

именно вас кто-то, правда, среди дождя, среди солнца, среди всех знакомых и близких ждет, ожидает и ищет. И, возможно, именно в этот день, сегодня, 8 октября, в солнечный, приятный вечер, ну, может быть, такой не очень уже солнечный, потому что вечером все-таки рано темнеет, вы познакомитесь со своей второй половинкой. А может быть, вы встретите какого-то близкого человека из прошлого. А может быть, еще что-то интересное произойдет. Всем этим можно делиться в столе заказов. Но уже не сейчас. Сейчас мне приходится с вами прощаться. Но мы еще обязательно услышимся. Русское радио «Владикавказ» и столица 1455. До скорых встреч. Пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Свыше 40 выплат проиндексируют по фактической инфляции с февраля следующего года. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в частности повысят материнский капитал, ежемесячное пособие и выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет. Кроме этого, по словам министра, прожиточный минимум увеличится на 6,8%. Такая же индексация будет для страховых пенсий. Это коснется свыше 37 миллионов граждан. Московская биржа запустит торги криптовалютами с 1 декабря. Уже проводят испытания. С сентября вступил в силу закон о цифровых валютах. Для широкого круга участников криптовалюты доступны только как инвестиционный инструмент. Расплачиваться запрещено. Исключением стали расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности. ЦБ уже начал выдавать первые лицензии цифровым депозитариям, которые будут отвечать за хранение и учет виртуальных активов. По требованию нового закона подают биткоин, эфириум и USDT. Российские железные дороги прорабатывают возможность подтверждать льготы через мессенджер Макс. В РЖД заявили, что такая верификация сделает процесс посадки на поезд более удобным и комфортным для пассажиров. Ранее в госкомпании говорили, что запустят продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через мессенджер Макс. Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что в ее смелом творчестве создаются новые формы современной литературы в игровом диалоге с классической традицией. Имена других номинантов не разглашаются, информацию о претендентах и процессе выбора опубликуют лишь спустя 50 лет. Нобелевская неделя подходит к концу, завтра объявят лауреата премии мира, а в понедельник назовут победителя в экономике. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

нас с вами любовь навеки, правда же? Раз и навсегда. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Спасибо вам. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу дружбу, за вашу поддержку, за вашу преданность. Вот так мне захотелось сегодня оптимистично, любвеобильно начать свой эфир. Буду радовать вас сегодня отличными новостями, полезными советами, конечно же. Она главная музыка. Сергей Лазарев и «Градусы». Таков ближайший музыкальный план. Дальше, конечно же, больше, и я скоро вернусь.

0: Реклама на русском. Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Я как кулинарный блогер, конечно же, пытаюсь повторить и повторяю очень много рецептов, которые вижу в интернете, и все отлично, все получается, все здесь нормально, все хорошо. Но, ребятки, сейчас многие узнают себя тоже в этой истории. У меня никак не получается повторить тот самый вкус бабушкиного, любимой бабушки борща, или бабушкиных беляшей, или бабушкиных пельменей. Вот вроде бы все то же самое, да, и нарезка овощей такая же, и сами продукты такие же, и хронология приготовления. Вот все соблюдаешь, а все равно вот того вкуса, как у нее. Вот не повторите все, да? Знакомо, да? Ну ладно, будем стремиться, будем стараться. Приятного аппетита, если я вас застал сейчас за этим делом, или приятного перекуса, все-таки уже за обед время перевалило. Иван Соловьев, это я. Так, Дмитрий Маликов с новинкой. Впереди группа «Серебро» и группа «5 утра». Это то, что вы хотели и будете слушать. Тут даже на белой ромашке не гадай. Белый

0: На этой неделе номер третий. Номер второй.
1: Улетай, улетай.
0: Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: В нашей семье главный – кот. А мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

А про меня тоже говорят, что я добрая душа. Говорят, что еще я душа нараспашку, как настежь, раскрытая дверь, заходи, кто хочешь. Кто-то мне говорит, что это не очень хорошо. Кто-то говорит, что наоборот классно. Ну да, может быть не очень хорошо. Но, несмотря на то, что я душа нараспашку, я ведь не каждого пропущу. Нет, я умею в людях разбираться. В общем, ребята, желаю вам доброты, красоты. Нет, доброты больше желаю. Говорят, красота спасет мир. А мне кажется, что в наше время доброта спасет мир. Если в следующий раз вот будете нервничать, наверняка по какому-нибудь пустяку из-за какой-нибудь ерунды, просто вовремя остановитесь и сами себе скажите, зачем? Зачем это? Вы слушаете Русское радио. Иван Соловьев. Это я. Добрые песни нас ждут впереди. Виктория Дайнека, Артур Пирожков и Лариса Долина.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
9: 18+.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: «Окко» представляет.
12: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
11: Главный сериал года в «Окко».
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «Окко». 18+.
15: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба Русского радио. 579-779.

0: Да-да, все меньше и меньше остается тех людей, кто по старинке предпочитает звонить по мобильному. В основном, что мы делаем? Мы пишем в мессенджерах, да, отправляем голосовые сообщения. Вот я голосовые обожаю. А у меня есть такая подруга, которая голосовые очень любит. И они у нее, ну, минимум 15 минут и больше. Вот я такие голосовые обожаю слушать, когда с работы, после эфира, по пробкам добираюсь домой. Вот тогда есть время все внимательно прослушать или даже переслушать. Русское радио — это мы. Слушатели наши любимые — это вы. И артисты, вот они тоже здесь. Андрей Губин продолжит наш эфир. До конца этого часа еще много любимой классной музыки, а я уже вернусь к вам в часе следующем.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... Батарейка.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Завтра в 10:40 в Северной Осетии пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват телерадиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер и пройдет по всей стране. В Северной Осетии завершается первый этап работ по расширению до 4 полос движения участка главной региональной дороги Владикавказ-Ордон-Чекалалискен-2. Об этом сообщает и в РИО первого вице-премьера республики Георгий Атаров. В этом году дорожники обновили 4,5 километра трассы от Ордона до границы с Дегорским районом. Уложили асфальтобетонное покрытие, смонтировали систему водоотвода, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку. Еще 4 километра от границы района до Дегоры отремонтируют в следующем году. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в текущем учебном году будут длиннее, чем зимние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение страны. Так, согласно календарю, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября. Однако, учитывая все выходные дни, а также праздничный нерабочий день 4 ноября, школьники будут суммарно отдыхать 12 дней. Зимние каникулы у детей пройдут с 31 декабря по 10 января и продлятся 11 дней. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.

мой, новый час. Здравствуйте, слушатели, которые уже не первый час с нами. Здравствуйте, новые слушатели, которые только-только подключились от Русское радио. Впереди программа насыщенная, как обычно, Иван да Кухня вкусно на русском. Ой, такое сегодня расскажу. Не пропустите, через час стол заказов, любимый, готовьте приветы и поздравления. Ну и, конечно же, 18.00 вечер на русском. Пряников, Калинина и я, Соловьев. Будем 2 часа делать ваше настроение незабываемым. Ну а пока давайте к любимой, к лучшей музыке. Иракли появляется в нашем эфире, отправляет нас то в Лондон, то в Париж. Далее группа «Фабрика» и Юлия Михальчик тоже появится вместе с нами. Я желаю всем отличного настроения и хорошего наступающего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в «Алания Синема».
1: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
1: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: «Алания Молл».
2: Московское шоссе 3К.
3: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

есть так хочется. Вчера, представляете, вляпался с коллегами в спор и проиграл. На кону была пицца. Ну, мы договорились, что кто в споре проиграет, тот сегодня на вечерний перекус в офис закажет пиццу вкусную. Ну, все, я вчера спор проиграл. Пиццу заказал, жду доставку буквально через час. Три большие вкусные на тонком тесте. В общем, ребятки, все, что, конечно, вредно, такое вкусное. Надо себя иногда вот такими изысками радовать. И вы последуйте моему примеру. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем вкусного настроения.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Я Пирелли беру в колесо.

0: Радио.ру. На-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН 104-5719-961.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2020. 6 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
12: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Держи краба. И это не приветствие, ребят. Это название салата. Я уже о нем как-то рассказывал в эфире. Сегодня хочу напомнить, чтобы вы успели протестировать и смело вписали его в меню новогоднего стола. А так и будет, между прочим, я уверен на 100%. Итак, помидоры толстокожие. Разрезаем каждый на 4 дольки и вырезаем мякоть. Должна остаться только корка. Нарезаем мелким кубиком. Это первый слой салата. Чуть присолить не забудьте. Второй слой. Крабовое мясо. Ну, конечно же, имитация. Натираем на мелкой терке, укрываем майонезом. Далее, третий слой. Отварные яйца также на мелкой терке, также укрываем майонезом. И вот следующий слой, если кто не знает, если кто пробует салат впервые, долго не может понять, что это такое интересное и необычное. Итак, четвертый слой. Копченый, плавленый, колбасный сыр. Именно копченый, ребята. Также на мелкой терке и также укрываем майонезом. Ну и дальше финальный слой. Еще немного крабового мяса. Все. Даем настояться и подаем к столу. Нежный, воздушный, вкусный и очень простой в приготовлении праздничный салат. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходите, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт для вас. Сохраняйте. И напишите в комментариях, в каком вот городе вы сейчас услышали этот рецепт в эфире Русского радио. Посмотрим нашу географию. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПИФы – инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Конечно, мысли о нем и о нем, только о нем и о нем, о столе заказов на Русском радио. О чем же еще? О ком же еще? О чем же еще? В 17.00 стартуем сразу после выпуска новостей, но уже прямо сейчас, ребятки, смело отправляйте привет и поздравления. Для этого нужно просто зайти в мессенджер Макс, найти наш канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Русское радио, наш канал называется. Пост о том, что стол заказов начинает свою работу, мы сейчас опубликуем. Так вот, в комментариях, пожалуйста, поздравляйте, привет и передавайте. Желайте всего самого хорошего. Меня зовут Иван Соловьев. Итак, стол заказов 17.00. Быть всем.
1: Звук поставим.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест», ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В российском сегменте интернета произошел масштабный сбой, не открывались многие популярные новостные сайты. Кроме этого, неполадки наблюдались в работе банковских сайтов и банковских мобильных приложений, а также онлайн-кинотеатров и других интернет-ресурсов. Сейчас доступ к некоторым из них восстановился. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Томской областей, а также Краснодарского края и Башкирии. Причина сбоя не называется. Сегодня ночью беспилотники атаковали крупный дата-центр в рязанском городе Сасово. Там произошел пожар, работа объекта была полностью остановлена. К другим новостям. Более 200 российских предприятий установили выплаты в 1 миллион рублей при рождении ребенка. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, еще год назад такие выплаты были единичными. Распространению этой практики способствовала возможность вычета выплат из налогооблагаемой базы. Предприятия стали активнее включать такую меру поддержки в корпоративные программы. Доля автомобилей, ввезенных в Россию по альтернативным каналам, достигла рекордных 65% от общего объема импорта новых легковых машин. Независимые дилеры и физлицы привезли за месяц 22 тысячи автомобилей, в основном это японские марки. Как пишет газета «Известия», в последнее время официальные импортеры поставляют в Россию все меньше автомобилей. Ну и последнее. На новых банкнотах Великобритании появится изображение четырех видов животных. Это птицы, атлантический тупик и сипуха, а также земляной шмель и европейский еж, пишет сайт aif.ru. Животных для британских купюр выбирали путем народного голосования. Ранее стало известно об исчезновении портрета Елизаветы II с австралийских пятидолларовых купюр. Это пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие друзья, наш стол накрыт вашими приветами. Проходите, заходите, садитесь, устраивайтесь поудобнее. Сейчас будем с вами эти приветы, я точнее буду озвучивать, в прямом эфире Русского радио. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост опубликован, в комментариях оставляйте эти самые приветы, и я начинаю их уже читать. Привет, пламенный Татьяне Александровне передает Елена. Татьяна Санна помогает нам сегодня на работе. Спасибо ей за это. Огромный привет дочке Диане. Солнышко, выздоравливай, мама Катя. Привет в ПГТ Новоозерное от Марины всем слушателям и всем жителям. Привет, Русское радио, на работе с 7 утра. Слушаю вас и так каждый день. Передайте привет мне и всем ешалтинцам Хальмгуту Уралан. Вот так, от Ивана пришло это сообщение. Надеюсь, правильно прочитал. Ну, если что, извините. Ребятки, вы лучшие. Мы решили купить участок в глубинке. Привет моему мужу Игорю Печинину. Он решился поставить мне дом. Сейчас колдует с коллегой Вовой, делая фундамент. Я не подхожу, вдруг помешаю. Пожелайте нам удачи в этом деле. Это наша мечта. Ой, ребятки, удачи, у вас все получится. Верьте. Ну и чтобы денег хватило. Привет, Русское радио. Привет друзьям Касперу. Будь такой же верный, как есть. И Ириночке Красавице тоже большой привет. И океаны любви, море позитива и улыбок.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет друзьям, любимым, Надежде, Егору, Валентине передает Ольга. Я вас обожаю, вы у меня самый лучший и самый классный. Спасибо вам за дружбу. Привет, Машульке Савельевой из Орехово-Зуево. Очень скучаю по тебе, солнышко мое, по твоим прекрасным глазам и милой улыбке. Поправляйся скорее, крош. И очень надеюсь на скорую встречу с тобой. Целую, обнимаю. Макс из Москвы. Привет, Иван. Передай, пожалуйста, девчонкам привет из 17-го отдела. Просто привет, хорошего настроения и хорошего вечера от Олеси. Привет дирекции по обеспечению жильем детей-сирот города Краснодара. Держимся. До конца рабочего дня остался час, а до выходных всего один день. Ирина Андреевна Мурашкина сообщила. Иван, привет передай моей дочке Анастасии. Светлана передала привет из Волгоградской области. Привет мужу Сергею Чеботареву. Он сейчас в поездке. Супруга Наталья передала. Передайте привет Татьяне Лисовой из Мытищ. Просто привет от Александра из Туниса. Ивана, привет. Ваши кулинарные идеи вдохновляют. Ваш голос сводит с ума. Ну, спасибо. А привет всем, кто меня знает и еще не знает. Всем мира и добра от Ольги Викторовны Новиковой. Сообщение прилетело. Привет мужу Димуле. Я тебя люблю. Хорошего тебе вечера, отличного тебе настроения, твой котенок. И еще одно сообщение, успеваю, маме Татьяне Пашатаевой большой привет, бабушке Тамаре Пашатаевой из Химок. Привет передает дочка и внучка Настя Пашатаева.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
15: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
16: Я иду в Каре. А вы?

0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Новая песня на русском.
3: Обретела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
4: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
2: Русское радио.

0: Огромный привет социально-психологическому отделу ГЦ Юго-Западный девчонки. Держитесь, не за горами пятница. В понедельник я к вам присоединюсь, Елена. Конечно, не за горами. Завтра. Завтра пятница. Передайте моей любимой доченьке Вареньке, родителям Сергею и Ирине, а также племянникам Василине, Веронике и Георгию, что я желаю им всего самого наилучшего. Я вас очень люблю. Ваша Юля, город Георгиевск. Привет, Иван. Передай привет Дарье. Может, мы помиримся? Из Омска от Людмилы пришло сообщение. Девчонки, давайте жить дружно, вы чего? Иван, а у нас сегодня годовщина свадьбы, 16 лет счастливой жизни, трое милых деток. Хочу сказать спасибо своему мужу Евгению за то, что он у меня есть. Я тебя очень сильно люблю. Едем на концерт в Нижний Новгород. От Натальи пришло это сообщение. Ой, классно, Нижний Новгород, обожаю. Через пару недель буду у вас. Привет, хочу передать своей родине, городу Новосибирску, от Серго. От Сергея Романова пришло сообщение. И всем жителям огромный-огромный привет. Счастья, здоровья, мирного неба над головой. Иван, передай привет моему мужу Павлу. Анастасия просит. А то он сидит какой-то грустный. Едем за сыном в детский сад, город Петрозаводск.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Привет прилетел всем из Казани от Максима Дубровского. Желает Максим всем чудесного вечера. Привет передает в родной Ярославль, всем родным и знакомым, а также друзьям в Москве и Казани. Ой, Казань. Вы знаете, у меня есть в планах Новый год в Казани встретить, но это пока только в планах. Привет любимому мужу Валерию Фомину. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Твоя супруга Марина. Огромный привет Николаю Николаевичу из станицы Тингинская. Мы тебя любим, мы тебя обожаем. Ты самый нежный, заботливый. Твое любимое солнышко и дети. Это подпись. Привет, Русское радио. Желаю всем доброго и теплого вечера. Екатерина из Тюмени. Поздравляю дочку Кристину из Перми. С победой сегодня. Верьте в себя всегда. Мама Ольга написала. А победа-то в чем была? Да, неважно. Главное, что победа. Огромный привет мужчине моей мечты, моему сыночку Никите. Мужчине мечты и сыночку Никите большой привет от мамы Кати. Привет, Русское радио. Передай, пожалуйста, большой привет моим коллегам, девчонкам из Центра исследования воды. А нашу дорогую Елену Вадимовну Калинину поздравляем с новым статусом. Она сегодня стала бабулькой. Бабушкой. Желаем малышу и счастливым родителям, а также бабушкам и дедушкам здоровья и всех благ. Привет, Олесеньке Шкляевой, Жене и всем, кто меня узнал. Игорь Дмитриев пишет. И привет сыну Яше Яковлеву. Сынок, верь в себя, у тебя все получится. Ждем тебя домой. Любим от Луны и обратно. Мама Лена, папа Олег.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-код. УГРН 106-500-200-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelite 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк.
11: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
14: То, что я видел, будущее.
15: Фантастическая премьера.
16: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
17: Он перестал быть человеком.
18: Он угрожает уничтожить Землю.
19: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: огромный привет горячо любимому супругу Николаю Николаеву. Он сейчас в командировке. Скучаю, жду супруга Лапочка. Привет, Иван, передай, пожалуйста, привет сыну Александру. Он сейчас в Рязани. Скучаем и ждем возвращения домой. Мама Лена. Привет любимому супругу Сергею, который 4-й день далеко от меня в командировке. А мы 33 года вместе. А скучаем друг за другом. Как и прежде, от Светланы. Светлана, ну это здорово. Привет городу Гремячинск, Пермский край, из города Нижневартовска, от Елены. И финалочка. Привет моему Антошечке. Котичка, я тебя люблюшеньки. Твоя Котя. Мяу. Все, ребятки, спасибо за ваше сообщение. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Добрый вечер, дорогие мои любимые коллеги. Юля, Саша, привет.
2: Привет. Закрыл свой зоопарк.
0: Закрыл, да. Зоопривет я это называю. Вот это мяу-мяу. Котя, зая. Ну, это мило, это мило.
2: Да, согласен. Ну что, через 15 минут начнется программа. Довожу до вашего сведения. Уважаемые радиослушатели, официально одобренная Минздравом для легального поднятия настроения.
0: И улучшения иммунитета.
2: Да. Тема, которую мы обсуждаем, какую вещь из прошлого вы хотели бы вернуть?
0: Вау.
2: Вот Юля наверняка хочет вернуть те времена, когда парни ради нее ночевали в подъезде.
0: Мне кажется, они сейчас ради нее это делают.
3: Слава богу, что они этого не делают, потому как супруг мой, да, очень-очень суров в этом отношении. Он такой ретроград, и меня это немного раздражает, но что делать?
0: Но муж не стенка, можно отодвинуть.
2: Можно, можно. В глазах Ивана тоска по
3: тем... Я этого не слышала.
0: В моих глазах, знаешь, по какому предмету тоска?
3: Пока.
0: Сейчас я скажу. Скороварка. Помните, была скороварка такая?
3: Да, у моих родителей была.
0: Хотя сейчас есть современные, конечно, такие. Но вот именно та, которую заматывали прям.
3: Ага.
0: Боялись, что она рванет. Почему-то вот мне... Ну, получалось, в нем блюда получались вкусными.
3: Супчик, бульон. Красота.
0: Верно, верно.
2: Да.
0: Александр, а ты по какому предмету скучаешь?
2: Потому, когда меня не перебивали в прямом эфире.
0: Хорошо. В общем, ребята, заходите в мессенджер Макс, русский канал, русское радио наш канал называется. Мы уже опубликовали пост с темой, по какому предмету вы скучаете из прошлого, какой предмет вы хотели бы вернуть. Вот, пожалуйста, в комментариях делитесь своими историями. Вечер на русском, 18.00.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Завтра в 10:40 в Северной Осетии пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват телерадиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер и пройдет по всей стране. В Северной Осетии завершается первый этап работ по расширению до 4 полос движения участка главной региональной дороги Владикавказ-Ордон-Чекалалискен-2. Об этом сообщает и в РИО первого вице-премьера республики Георгий Атаров. В этом году дорожники обновили 4,5 километра трассы от Ордона до границы с Дегорским районом. Уложили асфальтобетонное покрытие, смонтировали систему водоотвода, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку. Еще 4 километра от границы района до Дегоры отремонтируют в следующем году. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в текущем учебном году будут длиннее, чем зимние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение страны. Так, согласно календарю, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября. Однако, учитывая все выходные дни, а также праздничный нерабочий день 4 ноября, школьники будут суммарно отдыхать 12 дней. Зимние каникулы у детей пройдут с 31 декабря по 10 января и продлятся 11 дней. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости. На русском. На русском.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
5: Так, в эфире, коллеги, работаем. Коллеги, это я, кстати, не только к тем, кто в студии, а и к тем, кто нас слушает. 5 682 334 тысячи коллег у нас сегодня.
6: Хотя с каждым разом вот совершенно диаметрально разная цифра.
5: Зато правдиво. Так, друзья мои, сегодня мы выясняем, какую вещь из прошлого хотели бы вернуть. Доллар по 30 или, может быть, просто ощущение, что впереди 3 месяца каникул.
6: Я помню даже доллар за 15.
7: Было бы неплохо 3 месяца каникул. Я голосую за них.
6: Такая ностальгическая приятная тема, пока вы едете с работы домой или уже дома, или, может быть, до сих пор сидите на работе, слушаете русское радио. Давайте окунемся в ностальгию. Это всегда приятно, да. Это всегда по-доброму, это всегда классно. Вспоминаем те вещи, которые хотели бы вернуть. Что бы это могло быть? Да все что угодно. О своих историях мы расскажем позже. А пока заходите в мессенджер Макс. Канал наш называется «Русское радио». Пост с темой опубликован. В комментариях делитесь историями.
7: Если хотите лично в нашем эфире блеснуть, нет ничего проще. 8495-995-105,7.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Чабан.дефиспрома.ру».
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
10: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Еще раз привет всем слушателям Русского радио от нашей Святой Троицы, особенно тем, кто только включился. Мы сегодня вспоминаем те предметы, которые нам хочется вернуть, предметы из прошлого. И давайте, друзья, сразу повернем в нужное русло. То есть мы не спрашиваем про какие-то события, про какие-то настроения, состояние души, а про конкретные предметы, которые можно потрогать руками или даже зубами. Вот, например, Женечка пишет. Хочется вернуть игрушку-обезьянку из мультика «38 попугаев». Она у меня была в детстве, а я ее потеряла в Карагайском бору. Можно секундочку, да? Вот если это тот самый Карагайский бор, о котором я думаю, он в 10 километрах от поселка Межозерный, где я провел свое детство.
2: Ух ты!
1: Это Челябинская область. Так что, Женечка, если это о том речь, мой вам большой привет, и я вас обнимаю.
3: Давно?
1: Земляки.
3: Мира пишет.

0: очень милые. Вообще, наверное, с игрушками, да, каких-то ассоциаций очень много. Кто
1: Конечно,
0: подарил,
1: это
0: когда?
1: Конечно, это же детство наше. Ребята, ждем вас в мессенджере Макс, наш канал Русское Радио. Пост с темы опубликован в комментариях. Делитесь своими историями.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на Русском.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов

0: данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
12: Между прочим, каждый эфир мы делаем вас, дорогие слушатели, богаче и умственно, и финансово. Вечер на 5 – это наша игра. Правила напоминаю. Даем 5 вопросов подряд. Задача без раздумий ориентироваться только на свою интуицию и молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени на логику мы не даем.
13: Ну, потому что, во-первых, это время легких денег и тяжелого стресса, в который мы вас сейчас собираемся погрузить. Каждый правильный ответ – 1000 рублей в ваш карман. Заберете все 5, унесете 5000 наличными.
14: Ну, как всегда, напомню, номер телефона 8495-995-105-7. Звоните.
11: Вечер на русском.

0: русском радио. Вечер на пять.
1: В вечере на пять. Звонок из Москвы. Светлана, здравствуйте.
2: Светлана, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ой, здравствуйте. Ура. Скажите, пожалуйста, вот какие предметы из прошлого вы бы хотели вернуть вот сейчас в настоящее? Мы сегодня эту тему обсуждаем.
3: Да, я слышала. Ну, во-первых, тоже, наверное, к игрушкам вернусь. У меня был Карлсон пропеллером, на котором папа меня возил. Помните? Это было интересно.
4: Дорогая Светлана, ну что, смотрите, у нас сейчас будет игра. Правила у нас очень простые. Мы вам задаем 5 вопросов. Ваша задача на эти вопросы отвечать очень-очень быстро. Вот только девичью интуицию нашу активизируем, и все, больше ничего. А времени на раздумье не будет, поэтому вопрос-ответ, вопрос-ответ. Если отвечаете на один вопрос, 1000 рублей, на 2, 2, ну и так далее, до 5. Если готовы, то я думаю, что мы, пожалуй, начнем.
2: Да, и самое главное условие, у вас будет на все 20 секунд, не больше. Поэтому секунд. Молниеносно отвечайте, да или нет.
1: Ну,
4: готовы?
1: Steady, ready, go.
3: Да.
4: Поехали.
1: Кит – это рыба?
3: Нет.
1: В Антарктиде есть пустыня?
3: Да.
1: В ваттах измеряется мощность?
3: Нет.
1: Юпитер больше всех планет?
3: Да.
1: Кетчуп изначально делали.
2: Не успели. Так, подводим итоги, Светлана. На первый вопрос про кит вы ответили нет. Это правильно, 1000 в кармане. Второй вопрос про Антарктиду, это пустыня. Да, вы правильно ответили, 2000 в кармане. В ваттах измеряется мощность, вы ответили нет. Нет, вы ошиблись, к сожалению. Да, в ваттах измеряется мощность. И Юпитер больше всех планет, вы ответили правильно. Да, Юпитер самая большая планета. Итого, 3000 рублей!
3: Ура!
2: Мы вас поздравляем, Светлана! И большой вам бонус, можно передать приветы в эфире Русского радио.
3: Спасибо. Ну что, передаю приветы, наверное, всей Москве, Рязани, Горячему Ключу, Белгороду, везде, где есть родственники, где есть друзья. Передаю привет всему Русскому радио. Очень рада была попасть в эфир. Вот, ну, всего всем хорошего.
4: Дорогая Светлана, спасибо вам большое за участие. До следующих встреч.
0: Вечер на пять на Русском радио.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Выясняем, какую вещь из прошлого вы хотели бы вернуть. Обращаемся, улыбаемся над прошлым, чтобы не так было страшно жить в настоящем.
3: Вот Валерия из Сочи, представляете, скучает по автобусу гармошки. Помните такие?
4: Да,
3: были?
4: Конечно,
3: длинные-длинные сосиски. Да. Навсегда его запомнил, когда в Хабаровске служил. Насквозь промороженный, без печки. Вот бы сейчас его пустить на линию, чтобы нынешняя молодежь поняла, что такое настоящая зима. А то ходят в кедах с голыми щиколотками.
4: Ой, у меня мама тоже на это всегда ругается. А вот эти автобусы с гармошкой почему-то считалось особенно здорово ехать посерединке,
2: так
4: где вот
2: есть.
4: Там соединяются.
3: Чтобы
4: они,
3: тебя мотало вправо-влево.
4: Да.
2: И все время не давал покоя мысль, а что будет, если тебя зажуй?
3: Он развалится.
2: То есть практически такие же панические мысли, только что будет, если тебя зажует между этими...
3: лопастями или что-то.
2: Добрый вечер, мне 41 год, пишет Александр. Я хотел бы вернуть на прилавке магазинов мармелад из детства. Он был упакован в картонные небольшие коробки.
4: Точно.
2: И обладал просто волшебным вкусом, который я помню до сих пор. Всем добра и мира.
3: Это был вот такой прямоугольный пенал.
4: Конечно. Это был именно прямоугольный пенал. И в моем городе этот мармелад продавался исключительно из черной смородины. И я любила. Причем мне папа разрешал этот мармелад брать и, соответственно, облизывать его. Вот прям вот так вот, да. То есть, и это... мама, конечно, такие вещи не позволяла никогда. А Любаш пишет, у меня родилась дочь, у нее хобби был бить кружки. Вот ту самую, которая летела в замедленном действии. Хочется бамс остановить и вернуть. И я хочу сказать, что много вещей испортили наши дети вообще. Наверняка. У Александра тоже на эту тему есть истории. Мое чудное чадо все время что-то портило. Ну, в общем, сейчас, да. Что? Что, Александр? Нет, ничего не портил.
3: Это вечер на русском, ребята. Мы продолжим скоро. Оставайтесь с нами, не уходите.
1: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
6: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
13: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Какую вещь или вещи из прошлого вы хотели бы вернуть? Ой, ребятки, знаете, вот все время, каждый год под Новый год, вот примерно где-то конец октября, в ноябре, у меня начинается жуткая ностальгия вот по тем вот советским электрическим гирляндам новогодним. Снежинка, сосулька, потом там что-то еще, домики какие-то были, шарики, и игрушки, естественно, шары вот эти из настоящего стекла. Конечно, я понимаю, что это можно сейчас купить, но мне хочется вот именно те, которые в моем детстве были.
2: У них был особенный запах.
1: И особенная такая, знаешь, атмосфера.
3: Ага. Пахли, как правило, те, которые не успели разбиться.
1: Да.
3: Обились они, конечно.
1: Да, только в путь.
3: Так, Марина Гуру пишет: здравствуйте, мои дорогие ведущие. Я бы хотела хотя бы на минуту вернуть свою первую машину. Как сейчас помню, белая 99-я. Я купил ее 15 лет назад после сдачи экзамена. Она мне казалась Бентли на колесах. Благодаря ей научилась менять колеса, свечи, колодки и многое другое. У меня была такая девятка, и вот согласитесь, покупал ты машину, а вместе с ней ты приобретал еще и курсы автослесаря третьего разряда.
1: Да.
3: Но если вернуть ее на минуту, боюсь, что она просто за эту минуту не успеет завестись.
1: Машина-тест.
2: Я, знаете, вспоминала еще такой момент, когда самыми крутыми считались те ребята, у которых была вот такая машина. Если ты выходишь с работы, а там стоит парень, и у которого вот такая машина, и это все. Ты чувствуешь себя королевой и садишься в нее и вперед.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Реклама на русском.
5: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
5: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, как четверг ощущается прекрасно, особенно под вечер. Знаете, когда ты так смотришь и думаешь... Ой, а завтра пятница. Ой, завтра последний рабочий день на этой неделе. Ой, как хорошо, у нас ближайшие выходные намечаются. Но печальнее, когда в этих выходных, собственно, нет ни единой минуты для отдыха. Вот это, конечно, уже не очень хорошо. Но в любом случае, дорогие мои, я надеюсь, что мы обязательно найдем компромисс, успеем расслабиться, устроить перезагрузку, насытить свой организм всем самым лучшим. Ну и самое главное, слушать хорошую музыку. Так вот, прямо сейчас напомню, 53-46-46, номер прямого эфира у нас стол заказов открыт. И номер для ваших сообщений 988-877-107-9.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, все верно, дорогие мои. Это время нашего общения с вами, совместно проведенного времени, так сказать. И у нас даже есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
1: Откуда вы к нам звоните?
2: Город Владикавказ.
1: Из Владикавказа, здорово. Ну, тогда давайте знакомиться. Меня зовут Лина, а как зовут вас?
2: Кристина.
1: Кристина, очень приятно. Я думаю, что вы сегодня на работе. Угадала?
2: Я еду с работы.
1: Ага, и как у вас с настроением? Все хорошо? Благополучный был день?
2: Прекрасный день, прекрасная погода, прекрасные люди вокруг, прекрасный город, думаю, что еще лучше.
1: Так, хорошо, тогда давайте прекрасным людям поименно передавать приветы.
2: Я хочу большой пламенный привет передать своей самой бригаде, это 291-й артиллерийской бригаде.
1: Так, давайте чуть-чуть громче, Кристина, вы, видимо, в дороге и периодически пропадаете.
2: Хочу передать привет своей любимой, самой лучшей 291-й артиллерийской бригаде.
1: О, Господи.
2: Это уже самые лучшие люди, которые защищают нашу землю, наше спокойствие. И пожелать им крепкого здоровья, счастья, мирного неба всем нам, чтобы мечты и желания побыстрее сбылись и все побыстрее вернулись домой.
1: Ой, слушайте, я прямо сейчас, знаете, аж не дышу и жду, когда вы мне скажете «вольно».
2: Вольно.
1: Спасибо вам огромное за звонок. Мы, конечно, не можем не присоединиться с чистым сердцем и добрыми помыслами к вашим приветам, потому что они действительно очень важные и ценные. Пусть у всех все будет хорошо, пусть все благополучно для каждого, собственно, в нашей жизни происходит. Ну, а мы с вами продолжаем «Стол заказов», дорогие. И если вы тоже хотите, как Кристина, прозвучать в прямом эфире, можно прямо в эту секунду позвонить по номеру 53-46-46. А еще сообщение отправить на номер плюс 7-988-877-107-9. Кристине и всем тем, кто за рулем зеленых светофоров.

0: Кстати говоря, можно прямо перекличку, знаете ли, устроить. Многоуважаемые Луизы, сколько вас сейчас из слушателей русского радио? Это 100 заказов в столице 19-17, и вы слушаете русское радио.
1: Реклама на русском.
2: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Встаешь в 6 утра, буди кота. Потому что нефиг тут.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, мы с вами продолжаем. 19 часов и 22 минуты во Владикавказе. Я уж не знаю, кто сейчас нас слушает, люди рабочие или отдыхающие, но в любом случае абсолютно всем хочу вечера доброго пожелать. На работе тоже можно, между прочим, себя чувствовать достаточно расслабленно, комфортно и уютно. Вот, например, я. Я сейчас нахожусь в студии Русского радио, ну и как бы на работе, но как бы отдыхаю и как бы общаюсь с вами, поэтому выбирайте для себя ту работу, в которой вам так же хорошо, как мне, и слушайте музыку, которая будет вас вдохновлять. А она, конечно, звучит на русском радио. И еще наш девиз в нашей компании: все обязательно будет хорошо. Поэтому, дорогие, если что-то произошло сейчас не так, как вы запланировали, или не так, как просто хотелось бы, вы, пожалуйста, сделайте громче, и я уверена, что музыка приятная сумеет вас направить на нужную волну настроения. Так вот, я очень скоро почитаю ваши сообщения, которые есть в нашей копилочке. +7 988 877 107 9. Продолжайте отправлять.
2: Всем привет! Это моя Мишель, и вы слушаете нашу новую песню «На малиновой луне» на русском.
0: Русское радио.

1000 раз я могу напомнить о том, что у вас есть возможность участвовать в столе заказов. И 1000 раз с удовольствием зачитывать ваши сообщения, которые есть в нашей копилке. Ну, а еще, дорогие мои, я могу рассказать, как вы можете отправить сообщение на номер +7 988 877 107 9.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Реклама на русском.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: На русском радио «Стол заказов для влюбленных».
1: Между летом и зимой. Русское радио.

Я вам тоже говорю гудбай, дорогие. Говорю гудбай, а все потому, что на наших русскородинах 19:52. Мы с вами услышимся завтра. До скорых встреч. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Завтра в 10:40 в Северной Осетии пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват телерадиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер и пройдет по всей стране. В Северной Осетии завершается первый этап работ по расширению до 4 полос движения участка главной региональной дороги Владикавказ-Ордон-Чекалалискен-2. Об этом сообщает и в РИО первого вице-премьера республики Георгий Атаров. В этом году дорожники обновили 4,5 километра трассы от Ордона до границы с Дегорским районом. Уложили асфальтобетонное покрытие, смонтировали систему водоотвода, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку. Еще 4 километра от границы района до Дегоры отремонтируют в следующем году. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в текущем учебном году будут длиннее, чем зимние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение страны. Так, согласно календарю, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября. Однако, учитывая все выходные дни, а также праздничный нерабочий день 4 ноября, школьники будут суммарно отдыхать 12 дней. Зимние каникулы у детей пройдут с 31 декабря по 10 января и продлятся 11 дней. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.

насколько быстро растут наши малыши, мы чаще всего рассуждаем накануне 1 сентября. Кажется, вот только что отоваривался в детском отделе универмага, и бамс, не прошло и года, и ты плавно перемещаешься в отдел платья мужского, преимущественно дорогостоящего. И вот уже твой малыш требует брюки, которые легким движением руки превращаются в элегантные шорты, и требует немного денег для того, чтобы пойти в кафе и пить там с подружкой лавандовый раф. В общем, друзья мои, остается только вздыхать и наблюдать, как быстро растут дети, особенно чужие. Ну, а если ваши собственные уже достаточно взрослые, то тогда вместе слушайте русское радио. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи и, поверьте, сделаю все возможное, чтобы независимо от показаний гороскопа настроение было самым, что ни на есть, солнечным. Елка подхватывает эстафету, впереди Филатов и Кэрос и градусы. Все это для вас на русском. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

и градусы, неизменно пребывающие в составе мальчик плюс еще один мальчик. И да, эти парни могут позволить себе петь про ресницы, как про предмет восхищения. А для нас, девчонок, это предмет зависти, потому что у подружки всегда лучше, это понятно. А еще это головная боль, потому что уже совсем скоро начнется сезон, когда то снег, то дождь. И ты только и думаешь о том, как бы зонтом или вообще любыми подручными средствами прикрыть вот эту красоту и дойти до работы в том же неотразимом виде, в котором ты только что выпорхнула из квартиры. Ну что, девчонки, я уверена, что с этой задачей мы справимся, и даже если вдруг пресловутая тушь испортит нам с вами настроение, потому что потечет самый неподходящий момент, в целом мы с вами все равно на свете всех милей. И сегодня, и сейчас, и до рассвета останемся.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька так.
3: Да.
2: Вот, прям.
3: Или вот. С открытыми глазами.
4: Так, а с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: Полин. А что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Icon» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С «Icon Tires» и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
5: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
0: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанк. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
11: Знакомые говорят, не поленитесь, съездите на Мальдивы. Действительно, от Мальдив меня отделяет только лень. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Презентация хита в апреле и премьера клипа в августе. О да, эти двое смогли сделать весенне-летний период нашей музыкальной жизни по-настоящему жарким и насыщенным. Я вообще не представляю, как два таких темпераментных человека могли одну студию звукозаписи не разнести буквально в клочья. Как они смогли договориться, как они смогли спеться, но тем не менее у них это получилось, и это действительно здорово. А Насте, Дима Билан, эпилог, который надолго останется в наших сердцах. Мы с вами, как всегда, точку не ставим, если только поглядываем так робко на точку предстоящей рабочей недели. Вот она уже буквально на расстоянии вытянутой руки. Хотя я уверена, что каждый из вас может поставить восклицательный знак в конце предложения. Я молодец, я почти закончил работать.

Люблю, включаю, слушаю. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: За спасибо. Я куплю за бонусы «Спасибо». В отпуск я поеду за «Спасибо».
6: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Если вам долго не звонят родственники или друзья,
13: значит, у них все хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Вот хорошо, если такая тоскливая песня посвящена предмету любви. Тут ведь вопрос выбора. Любовь может быть, а может быть, вы уже давным-давно поставили крест на всяких страстях, а если выходишь из дома и ключи не можешь найти, вот тут ты и начнешь искать, плакать и страдать, и кричать: «Ну где ты, мой любимый мобильный телефон?» У меня сегодня с утра пораньше была такая же история. Собиралась выйти за хлебом и потеряла и ключи, и телефон одновременно. Странно, что голова моя до сих пор при мне, а время между тем 20:44. В общем, я делаю успехи. Бесценные мои, держитесь. Я уверена, что эта трудовая неделя, хоть она и была довольно напряженной, в конце концов нас с вами вознаградит. Если и никакими призами, подарками, то пятница абсолютно точно. Ну и выходные впереди. А субботу мы, как известно, обязательно вместе встретим здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: Ненавижу поезда. Если сразу зашел, уснул, то да. А если не хочется, и что-то типа одиночества, и вроде много лаве, купил себе СВ, но сигарета, тамбур и мысли в твоей голове. В твоей голове, в твоей голове. Тук-тук колеса, задаю вопросы, нахожу ответы. Жара, деревья, лето, было бы лето вечно, хотел бы себе беспечно. По линии прибоя, где лето, там и море, передвигался бы исключительно на кабриолетах. Не, ну а че же, жара же, лето, лето, лето, лето, лето. Нет, нет, лучше ездить на S-классах. 6 литров такие V12. Правда, на таких автомобилях ездят сзади те, кто уже за рулем отлюбили. На заднем сиденье звонки, имейлы, пресса. Ставки слишком высоки, совсем другие интересы. А бывает иначе, всю жизнь строит дачу, пытается стать богаче, жена вечерами плачет. Младшенькую Оленьку на заднем сиденье старой шестерки укачивает. Сын студент считает сдачу, имеет заначку, получает получку, выбивает соседом подачки по случаю. А есть не пьющий, не курящий, вообще ничего не употребляющий. По крайней мере, они так думают. Молодцы, если чё, от души респектую. Но у них не бывало, чтоб в незнакомое время суток ты просыпаешься в компании приятных девушек, не проституток. Спрашиваешь, кто бы, боже мой, а чё так болят мои ноги? Минут 15 идёшь до ближайшей дороги, спрашиваешь у прохожих и видишь своими глазами, что ты реально в пригороде. И, похоже, они все правы, ты реально в пригороде Рязани. Неважно, кто я сам, неважно, кто вы сами. Главное, что эта песня нравится моей.
4: Новая песня на русском.
9: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
10: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор исключил риски для здоровья населения Иркутской области. В регионе завершены профилактические мероприятия, связанные со смертью сотрудницы противочумного института от пневмонии неустановленного происхождения. Карантин в больницах региона снят. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболевшая была привита и имела иммунитет к особо опасным заболеваниям. По международным правилам Роспотребнадзор направил информацию о ситуации в Иркутской области в 14 стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения. К другим новостям. Традиционная офлайн-торговля запросила равных налоговых возможностей и условий с маркетплейсами и предложила ограничить применение упрощенной системы налогообложения при продаже товаров через интернет в случаях, когда эта схема используется для уклонения от уплаты налогов. Еще одна инициатива – обязать ПВЗ, пункты выдачи заказов, выплачивать компенсирующий сбор от оборота выдаваемых товаров, пишет газета «Коммерсант». Ранее неоднократно отмечалось, что традиционная торговля не выдерживает конкуренции с маркетплейсами. Далее о спорте. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в полуфинал крупного турнира в Пекине. В четвертьфинале она выбила из борьбы еще одну россиянку Екатерину Александрову. Благодаря успеху Андреева гарантировала себе минимум четвертое место в мировом рейтинге. До сих пор российская теннисистка так высоко в мировой классификации не поднималась. Ну и последнее. Россиянам предложили выбрать, какие населенные пункты получат мобильный интернет. Минцифра запустила голосование, которое продлится до 8 ноября. Выбрать можно село, поселок или деревню с численностью населения до 1000 человек. В конце сентября власти расширили перечень населенных пунктов для подключения к интернету и мобильной связи. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Если только что присоединились, знайте, что вы вовремя. У нас с вами еще 3 часа содержательного и взаимоприятного общения. Сегодня поняла, о чем мечтаю. А мечтаю я, на самом деле, о пенсии. Хочу, как Печкин, сказать однажды. Я, может, только жить начинаю. На пенсию перехожу. А всему виной старушки, которые сегодня сидели в скверике возле моего дома и так задорно хохотали, 3 девицы под окном. Ну, не совсем девицы, но то, что под окнами сидели и гулик кормили всяческими вкусняшками, это абсолютно точно. И так хорошо они смеялись, такая расслабленность была в их позах, что как-то невольная зависть меня охватила. В общем, я надеюсь, что в эти выходные смогу хотя бы отчасти приобщиться к отдыхающим. Ну а если вы отдыхаете уже сейчас, и у вас, о чудо, нерабочая пятница впереди, то тогда мои поздравления. Оставайтесь на русском, будем, как всегда, снабжать хорошей музыкой и делать все возможное, чтобы вам было улыбчиво и не по-осеннему хорошо. Бахти и Туркен уже совсем скоро, потом Жасмин и Мот на русском.
3: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

услышимся. Это я, Юлия Калинина, буду с вами до полуночи здесь, на русском. Друзья мои, меньше часа осталось до того момента, когда у нас откроется стол заказов, поэтому привет, признание, пожелания заранее готовьте. Они могут уже быть по-пятничному расслабленными, потому как во многих регионах нашего вещания уже та самая вожделенная пятница и наступила. Ну вот, я в начале этого часа говорила о том, что завидую. Завидую я бабушкам, которые сидят на скамеечке, голубей кормят, с подружками хохочут, обсуждают у симпатичных пенсионеров, проходящих мимо, и, в общем, чувствуют себя совершенно свободными. Есть еще один пункт, который я внесла бы в свой список черный, ну или белый. Зависть. Это, конечно, финская ходьба. Не хватает времени катастрофически, но очень мне нравится. Ходишь, палками размахиваешь и чувствуешь себя самым спортивным человеком на свете. Я надеюсь, что в эти выходные мы с вами сможем и погулять, и отдохнуть, и спортом заняться.

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Чебанов. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
6: 18+.
7: ОККО представляет.
8: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: как легко мы доверяем юности, какими подозрительными становимся с годами. И вот эти слова «я тебе не верю» — это не только лейтмотив песни Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Это еще и та фраза, которую можно очень часто услышать, когда собеседники, ну, скажем так, 30+, общаются друг с другом. На эту тему даже данные соцопросы имеются. И судя по тому опросу, который примерно год назад проводили, 56% респондентов в нашей стране уверены, что они очень доверчивые. Причем женщин, уверенных в своей легковерности, больше, чем мужчин. Я даже представляю, как девчонки хохочут, кокетливо говорят: «Хо, ну что вы, я такая доверчивая». В общем, дорогие мои, я надеюсь, что доверять вы будете не всем, а только избранным, и команда «Русского» входит в это заветное число. И уж если мы говорим, что все будет хорошо здесь, нам стоит доверять.
1: Все будет хорошо.

меня всегда занимало, как у певицы Максим, которая в жизни очень веселая девчонка, получается вот такие лиричные, печальные музыкальные композиции. Мол, отпускаю, все плохо, жизнь практически закончена здесь и сейчас. О, друзья мои, я-то вас точно не отпускаю. Мои объятия пока крепкие и таковыми останутся до полуночи. Даже не надейтесь ускользнуть. Уже жду ваших сообщений в мессенджеры наши. Пишите 916-003-105-7, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках, к вашим услугам. Причем остаюсь я здесь не одна. Владимир Пресняков к нам присоединяется прямо сейчас, до окончания этого часа Hi-Fi Zivert. И вещица, которая в моем сердце, Вячеслав Макаров, диджей Димиксер. Дай мне еще один шанс.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: То, что я видел будущее.
9: Фантастическая премьера.
8: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
13: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
14: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Рандеву, город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
15: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

на самом деле в зеленые волны сейчас было бы недурно погрузиться, но только желательно, чтобы волны эти были теплые, песочек рядом исключительно белым. Ну и компания рядом загорелая, веселая и очень приятная. И так, чтобы напитки прохладительные и целые каникулы впереди. А мечтать о хорошем не вредно. Вредно как раз-таки не мечтать. Потому что, когда у человека есть планы, особенно вот такие головокружительные, сногсшибательные, значит, завтра будет не зря. Вячеслав Макаров и диджей Димиксер прямо сейчас.

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут повышены примерно на 7%. Материнский капитал увеличат на уровень фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Ранее стало известно, что в следующем году размер маткапитала превысит 1 000 000 рублей, а единовременное пособие при рождении ребенка с февраля вырастет до 30 500 рублей. Крупнейшие операторы связи подтвердили свои планы начать с 15 октября блокировать звонки организаций, не подключивших обязательную маркировку. Таким образом, у банков осталась неделя на заключение договоров, пишет газета «Коммерсант». Обязательная маркировка звонков действует в стране с сентября прошлого года и предусматривает отображение на экране абонента информации об организации, от имени которой поступает вызов. Мера направлена на защиту от телефонных мошенников. В России до конца октября запустят единый цифровой ресурс дошкольного образования. Предварительное его название – «Главный детский», сообщила советник президента России Елена Ямпольская. Она выразила надежду, что ресурс окажется полезным и для воспитателей, и для родителей. Ранее планировалось запустить в детских садах проект «Добрые игры». Он направлен на приобщение дошкольников к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Ну и последнее. На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, самая сильная с конца лета. Ее продолжительность составила чуть больше получаса, 34 минуты. Приведет ли она к магнитной буре на Земле, пока неизвестно. Между тем, любители астрономии ждут вспышки другого рода. Ближайшей ночью можно будет увидеть звездопад Дракониды. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, друзья мои, какая же жалость, что в столице пасмурная погода. Не сможем мы с вами звездопад Дракониды увидеть, судя по всему. Хотя, кто знает, может быть, обладатели особо мощных телескопов смогут рассмотреть сквозь плотную московскую облачность небесные светила. Впрочем, если не хватает вам яркости и позитива в жизни, то вы абсолютно точно попали по адресу здесь, в столе заказов, рады именно вам. Алина Марина пишет: поздравляю дядю Андрея и тетю Алену с первой годовщиной свадьбы. Пусть ваша любовь будет такой же яркой, как и в день свадьбы. И пусть каждый совместный день приносит только радость, счастье, уюта, гармонии вашей семьи. Дорогая Алиночка, вместе с вами, молодоженов, поздравляю. Всего наилучшего. Берегите друг друга. А Текс еще. Аслан просит передать привет для Анжелики. Анжелика, тебе всего наилучшего, всего самого хорошего. Оставайся моим счастьем. Александру большой привет. Сашенька, пообещай, что все будет хорошо. Это Наталья из Калининграда просит. Наталья, я думаю, что Александр вас в этом уверяет каждый вечер, но каждый вечер вы все равно просите об этом. Может быть, говорит как-то не очень убедительно. Любовь просит передать привет и любимому супругу Александру и доченькам Софии и Аленке. Я вас очень люблю. Люблю ваш привет вам самый большой. Еще Людмила желает нам Юлия Цезаря, не больше, не меньше. В качестве Юлии выступаю я. Ну а Цезарь, да, вообще, если симпатичный мужчина заглядывает на Огонек, это здорово, потому как всегда даже в нашей студии найдется какая-то работа. Стулья передвинуть, шкаф поправить. Ну, вы знаете.

Вечно прекрасный Сергей Лазарев и компасы здесь на русском. Наш, как всегда, указывает точно на север. В сторону хорошего настроения, естественно. Текс. Андрей пишет: большой привет Владимиру. Андрей из Инзы передает, из Ульяновской области. Татьяна сообщает: привет, любимое русское радио. Юля, здравствуйте. Танечка, привет, привет. Передаю большой привет родным, близким, друзьям. Отдельный привет летит в Петербург моему двоюродному брату Володе, а также его семье. Племяннице Анечке в Петербург тоже большой привет. Приезжайте в гости. Татьяна из Балашихи приглашает. Таня, спасибо за пожелание легкого эфира. Вы, как всегда, прекрасны. Очень рада, что вы на связи.

из тех людей, которые уверены, что 2007 был вот буквально только что, может быть, пару-тройку лет назад, а то, что минуло почти 20, нет, об этом я думать не хочу. Людмила Мякченко пишет, смотрел хоккей «Авангард», вы

0: просьбе отнесутся более внимательно, потому как на русском все-таки прозвучало. Павел Кучеров сообщает, сегодня снова праздник для любителей вкусностей. Сегодня день вареников, и это действительно аппетитно, всем солнечного настроения. Павел, а у нас завтра дожди будут, а поэтому солнце у нас будет исключительно в душе и исключительно благодаря любимому русскому радио. Наталья Курьянова пишет, передаю привет городу Таганрог. Прекрасная Натали, вам тоже большой привет. Спасибо за пожелание доброго вечера.
1: Привет.

0: я-то точно знаю, зачем мы с вами приветы передаем. Для того, чтобы на душе стало тепло у ваших самых близких людей. Лилия Лебедева передает привет любимой куме Маргарян Стелле в Анапу. Дорогая, хоть мы с тобой и в ссоре, я все равно по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста. Ну что, у нас, девчонка, это все мгновенно. Поссорились, помирились. А что с нас взять? Создание мы легкие, эмоциональные. Мария сообщает: спешу передать привет всем, кто меня знает. Городу Тольятти большой привет. Пусть день будет полон приятных сюрпризов. И пусть песни хорошие звучат на русском. Спасибо за отличную атмосферу. Машенька, вам, как всегда, спасибо за теплую компанию. Аслан пишет: хочу передать ночной привет для Анжелики Бьюти в Сочи. Пусть станет счастьем моей жизни. Действительно, пусть. Настена передает привет городу Луга. Людмила говорит: спасибо за привет, Людмила, и вам спасибо. Наталья передает привет любимой дочке Юленьке. И пусть она сильно не переживает, потому что все-все будет хорошо. Большой привет также любимому супругу Алексею. Он сейчас на работе. Желаю всех благ нашей семье. Дорогая Натали, вам и всем, кто рядом, большой-большой привет. Алла сообщает доченьке Лаврентьевой Виктории, которая учится за 8 тысяч километров от дома на другом конце нашей страны, большой-большой привет. Ох, Алла, представляю, как материнское сердце сжимается. Но все будет хорошо, я в это очень верю. Вика, Виктория, вам всего наилучшего. И будьте отличницей, будьте молодчиной, пусть мама вами гордится.
1: Русское радио. Золотая история. Руки вверх. Алешка.

0: Надеюсь, что эта ночь принесет вам 8, а может быть 9 часов здорового сна. А если планируете не спать, а ввиду того, что на работе, скажем, будете, то коллега мой Миша Набоков скучать не даст. Анюта передает привет всем ведущим русского. Отдельный привет Максу Привалову. Дождитесь, Анечка, завтра вечером обязательно появится. Другу Мишке большой привет. Брат, приезжай как можно быстрее. Всем доброго вечера. Анют, вам тоже большой привет и всего наилучшего. Малика Абдикадирова прекрасные фото отправляет. Тут, знаете ли, такой стол для чаепития накрытый. А всем большой привет этой прохладной осенью. Мы согреваемся как можем. Горячий чай, плед, создаем уют дома. Вам и всем слушателям большой привет абсолютно взаимно. Алла из Комсомольска на Амуре всем большой привет передает. Желает теплых денечков. Алочка, вы прекрасны за добрые слова. Спасибо. Текса Дэн пишет. Мы с ребятами собрались на дачу, отдохнули, купель. Баня, домик на берегу озера, напарились, накупались, отдохнули. Короче, полная перезагрузка. Привет, как всегда, в любимую Карелию всем слушателям. На связи Дэн. Дэн, вам большой привет. Отдыхайте за нас, за трудящихся.
1: Новая песня на русском.
2: Не молчи, время не бесконечно для нас.
3: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ох, дорогие мои, будьте уверены, каждый из вас по-настоящему не забываем, поэтому мне вас вспоминать не приходится. А, Татьяне из Балашихи еще раз большой привет. Танечка, вам тоже спасибо. Анна пишет. Доченька Лизонька, я так счастлива поздравить тебя с твоим праздником. Будь счастливой, здоровой, любимой. Желаю, чтобы каждый момент жизни был наполнен яркими впечатлениями и событиями. Будь смела в своих поступках, уверена и самоцелеустремленной также будь. Береги себя и свою семью. Люблю тебя, горжусь тобой. С днем рождения, дорогая. Ура, ура. Хочу передать привет в город Узловая, завод и цех сборки 8-я станция. Это Татьяна пишет. Танечка, вам и коллегам вашим большой привет. Андрей пишет. Доброй ночи. Работаю в командировке. Любимой жене Татьяне передаю большой-большой привет. Андрей, привет доставлен. Ну, эту ночь, если планируете не спать, уже говорил, проведете ее с Мишей Набоковым. Марина Михеева пишет. Михеева Марина всем передает привет. Всем желает хорошего настроения. Ну что, дорогие мои, пусть у каждого все сбудется. Пусть у каждого все получится. Новорожденных с праздником, а влюбленным, соответственно, любви и счастья.
1: Стол заказов Рус.

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Новая песня на русском.
1: А ты люби ее, люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле исключили дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Перспективы мирного решения проблемы не просматриваются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Реальных подвижек в переговорном русле попросту нет, заключил представитель Кремля. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марка Рубио, который заявил накануне, что украинский конфликт зашел в тупик и что это может привести к очень опасной эскалации. Минсельхоз предложил дополнительно поддержать аграриев и ввести погектарную поддержку озимого сева под урожай. Речь идет об осеннем севе, в том числе пшеницы, ржи и ячменя. Предполагается, что погектарные субсидии будут выделяться в пределах бюджетных лимитов на работу сельхозтехники и на внесение удобрений. Ранее сообщалось, что на фоне фактической остановки экспорта зерна возник риск затоваривания. Президент России поручил властям выкупить у аграриев часть скопившегося на элеваторах зерна. К другим новостям. Российские компании стали в два раза реже обращаться в полицию из-за нарушений сотрудников. Если в 2023 году так поступали почти 70% работодателей, то сейчас около 30%. Как пишет газета «Ведомости», теперь бизнес чаще разбирается с нарушениями самостоятельно. В основном сотрудников привлекают к дисциплинарной ответственности. Почти половина компаний сокращает им премии и бонусы. Организаторы усложнили географический диктант. Он пройдет 22 ноября в обновленном формате, будет меньше вопросов, но они станут сложнее, сообщили в пресс-службе Русского географического общества. Очно диктант можно будет написать 22 ноября в полдень по местному времени. Онлайн-версия будет доступна с 22 ноября по 10 декабря. Географический диктант в России проводится ежегодно с 2015 года. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

ночью только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

25 октября 24-го ровно в полночь на музыкальных платформах появился один из самых ярких треков нашей эстрады. Это песня «Топит». А Настя на 3 минуты сменила имидж, и она в этой песне предстала перед нами не романтической героиней, которая переживает из-за встреч или расставаний. Она девушка, которая только на пути к своему счастью. То есть она преодолевает трудности, и да, пожалуй, все равно, рано или поздно, дойдет до того самого волшебного, что где-то на горизонте пока. А здесь Анну привычный оптимизм не оставляет, ведь она, так же, как и мы, знает, что кто-то на небе за нас с вами сильно топит, а значит, все будет хорошо. Вместе обязательно справимся. Меня зовут Юлия Калинина. Доброй ночи, доброго вечера. Оставайтесь на русском. Помните, топил и буду топить за каждого из вас.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: дорогие мои, хотел вам сказать не про метафорических птиц, как у Андрея Губина в песне, а про самых, что ни на есть, настоящих. На моем подоконнике уже синички вовсю скачут, требуют булки, требуют сала и говорят, знаешь что, пока не очень холодно, конечно, на улице, но ты давай уже раскошеливайся, делись вкусностями. В общем, нам предстоит зимовать, нужно накапливать жирок. Ну а нам с вами, как всегда, нужно оставаться в хорошей форме. Это я, конечно, в первую очередь про девчонок, потому что мы всегда должны быть молоды, стройны и прекрасны. И уже через мгновение в нашем эфире появится девушка, которая всегда в отличной форме и в классном музыкальном настрое. Очередная горяченная премьерка от суперзвезды нашей эстрады Ирины Дубцовой. Прямо сейчас, на русском.
1: Новая песня на русском.

это часто бывает. Утром просыпаешься, смотришь в зеркало и обнаруживаешь, что там совершенно чужая тетенька. Какая-то помятая и нежизнерадостная. И вообще, кажется, у нее простуда дочитается. А нужно в этом случае сразу чай заваривать и мед, конечно, доставать. Алсу в ближайшее время планирует отправиться в Уфу, видимо, за знаменитым башкирским медом. Но что, впереди холода, надо подготовиться основательно. Чужая только что была в эфире. Любимой вашей радиостанции Владимир Пресняков и хит без срока давности стюардесса по имени Жанна продолжает наш эфир. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами. Рулить и летать буду до полуночи. Здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: осень, как известно, пора свадеб, и если вы в ближайшее время собираетесь узаконить ваши отношения, а потом в романтическое путешествие отправиться, то позвольте вам пожелать всего самого доброго и путешествовать по жизни рука об руку. Коллега мой Миша Набоков, говорят, тоже в ближайшее время куда-то собирается. Миша,
1: да, Юлечка, привет. Я собираюсь в отпуск, знаешь, что я... Я вспомнил один случай вот по поводу свадебного путешествия, ты сейчас сказала. Один знакомый, вот он уже давно женат, у него там дети и все такое. Я недавно с ним встретился и вообще спросил, мы с ним там по душам поговорили. Я его спросил, вообще у тебя есть вот мечта, чего бы ты хотел вообще? У тебя все, в принципе, есть. Знаешь, что он сказал мне?
0: Что?
1: Он сказал, что я бы хотел бы еще раз отправиться в свадебное путешествие, но одному.
0: А, вот оно что. Я ждала чего-то такого, что...
1: Подвоха, да?
0: Да, либо 5 минут тишины, либо чтобы были, наконец, вещи, которые жена не может отнять у супруга и отдать детям. Ну, так как это в нормальных семьях происходит.
1: Ну да. И у меня получается тоже, я, то есть, отправляюсь в отпуск, можно сказать, свадебное путешествие только один, да? В принципе, можно же так натянуть этот...
0: Мужчины, как правило, в такое вот путешествие, они берут друзей верных, надежных, для того, чтобы вместе усесться где-то на берегу с удочками и в тишине.
1: Слушай,
0: в
1: это вообще это не про меня, если честно, вот эти удочки и все такое.
0: Я
1: возьму с собой настольные игры.
0: Ага.
1: И все.
0: Да, понятно. Ну, ты собираешься в Москве оставаться, или у тебя есть какие-то варианты?
1: Слушай, ну какая Москва? Курорты Черноземного края, Юлечка.
0: А,
1: ну,
0: ясно.
1: Такие вещи надо знать, ну, мне тебе объяснить.
0: Ну, в общем, я думаю, что те курорты, которые ты почтишь своим присутствием, они там потом сделают, знаешь, как это, звезду на Аллее Славы. То есть на вокзал, города, ну, я не знаю, любого.
1: Ты думаешь, поставят мне бюст?
0: Нет, нет. На вокзал города такого-то ступил Миша Набоков. Да, своим белым кроссовком.
1: Моя ступня там будет. Слушай, такого еще ни у кого не было. Звезда банальность.
0: След в истории.
1: Я оставлю свой след в Воронеже. Я всегда мечтал об этом. Ну, хотя бы так.
0: Я буду скучать. Жду тебя, когда ты вернешься с новым...
1: Через неделечку, Юлечка. Это вот очень быстро. Это ты даже не успеешь соскучиться.
0: Хорошо, ладно. Буду ждать с нетерпением, друзья мои, а вас буду ждать в ближайшей субботней ночью. Сразу после полуночи встретимся здесь на русском. И спасибо всем за минувший вечер. С вами было здорово. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В этом выпуске о наиболее заметных новостях минувшего дня. В Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии у сотрудницы противочумного института. Санитарная обстановка в регионе спокойная. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявили, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев. В свою очередь, Роспотребнадзор исключил риски для здоровья населения Иркутской области. Стала известна причина масштабного сбоя в российском сегменте интернета. Проблемы возникли на сетях поставщика защиты от DDoS-атак. В компании газете «Коммерсант» рассказали, что причиной сбоя стала человеческая ошибка при работах по изменению конфигурации сетевой инфраструктуры. Инцидент был локализован в течение примерно получаса. В четверг пользователи не могли зайти на сайты крупнейших СМИ, а также в мобильные приложения некоторых банков и в онлайн-кинотеатры. Независимые автозаправки почти перестали продавать бензин марки АИ-100. По мнению участников рынка, это связано с тем, что у частных заправок нет собственных перерабатывающих мощностей. Они закупают бензин через биржу, а на бирже высокооктанового бензина мало и он дорогой, передает РБК. По данным Минэнерго, доля высокооктанового бензина не превышает 2% от общего потребления топлива в стране. Ну и последнее. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Шведская академия назвала ее создательницей новых литературных форм. В 2001 году Карсон стала первой женщиной, получившей поэтическую премию Элиота, а в 2020 была удостоена премии принцессы Астурийской в области литературы. В России Карсон известна по лирико-философскому эссе «Горько-сладкий эрос». На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, наконец-то пятница! Но, будьте осторожны, есть, друзья, одна очень действенная пятничная примета. Так что, парни, помните, если вдруг в пятницу теща назвала тебя сынок, значит, в выходные придется тащить очень много всего на дачу. Будьте бдительны.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить юные годы, когда мы, помните, тряслись как тростинки просто, что девушка, которая нам очень нравится, боялись подойти к ней, что она скажет, что это невзаимно, что нет, и все. Но проходят годы, и согласие женщины пугает гораздо больше, чем отказ.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «созвонимся как-нибудь». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно в кафешке наблюдал необычную такую картину. Парни и очень красивые девушки сидели за одним столиком. Подошел, значит, официант, спрашивает, достает меню, так и так, что будете заказывать. И такой один из парней встает и говорит: «Сегодня в нашем кафе белый ужин. Дамы угощают кавалеров». Нужно как-нибудь попробовать так сказать девушке.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно посмотрел интересный фильм про путешествие во времени и понял, что машина времени-то уже давно существует, друзья. Угадайте, что это? Это компьютер, конечно же. Сел на 5 минут. Ну, а что произошло дальше, расскажут Филатов и Кэрис.

Миша Набок, Авторском радио вместе с вами. Мне кажется, существует не только круговорот воды в природе, но и круговорот нас, парней, между мамой и женой, получается. Значит, мама нам говорила, помните, так, вот женишься, будет у тебя свой дом, там и будешь делать все, что хочешь, а вот здесь нет. И что в итоге? Мы женились, да, и супруга такая, так, это тебе не мамин дом, это там ты мог делать все, что хочешь, а здесь нет.

во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, у каждого, в принципе, разные отношения. Бывает так, я не совсем это понимаю, но для кого-то это нормально. Сначала они ссорятся, потом обломки чувств, а потом так мирятся, что, как говорится. Вот недавно встретился с одним знакомым, его девушка, ему пишет, он мне прям по секрету показал. «Я без настроения, хочу конфликта». Он не отвечает. «Дорогая, пока чуть занят, наберу позже. Можешь себя пока накрутить».

0: песня на русском. Давай на самый верх,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: зеленой.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ого-гошеньки, го-го! Не побоимся этих слов, сколько у нас сегодня событий. Ну, помимо пятницы, да? Помимо нашей родной, любимой-то. Что еще? С завтрашнего дня я отправляюсь в отпуск. Я Миш Набоков, можете меня с этим поздравить. Что еще? Сегодня у нас Всемирный день яйца. Интересное совпадение, да? Ну, с другой стороны, где как не здесь, на русском радио, нам окончательно разобраться, да, что же было сначала, курица или все-таки яйцо? Долго ученые спорили, бились над этим вопросом и все-таки выяснили, что вначале был стол заказов, друзья, на русском радио, а потом уже все остальное. Так что пишите все, что хотите, абсолютно в нашей группе ВКонтакте это можно сделать, в Одноклассниках, в Максе, абсолютно во всех наших социальных сетях. Многие уже говорят, что скоро новый год, так что можно, в принципе, и с наступающим всех нас поздравить. Я вам скажу больше. Скоро не только

Ну, в данный момент даже на Луне не одиноко. Я уверен, там тоже ловит русское радио. И все лунтики слушают «Стол заказов». Не спрашивайте меня, откуда я знаю, кто такие лунтики. Это долгая история. Давайте я лучше процитирую. Сообщение «Привет, Аден, ты сейчас в пути, удачной дороги, попутного ветра. Люблю тебя, Ирина», подписалась. Даниил передает большой привет своим любимым пекарям Севиле, Сергею, Елене Юрьевне, Леночке, Верочке и Соньке. Цитата: «И да, по моему графику мы успеваем, поэтому дышим». Сразу понятно, кто здесь начальник, да? «Мы успеваем, поэтому дышим», написал Даниил. Так, Сергей, девчонки, если вам нужна помощь, если вас удерживают, там, забрали паспорта, вы моргните.

И мы возвращаемся в стол заказов в Тарасском радио. А здесь Людмила из Уссурийска написала: «Доброе утро. Желает нам всем радости, удачи, много положительных эмоций». Пишет: «Наслаждайтесь прекрасным началом дня вместе со всеми, с пятницей. Все будет хорошо. Своим пациентам Людмила желает удачи». Марина написала: «Едем с мужем. 6-й день на машине из Владивостока в Барнаул». Ничего себе. «Передайте привет мужу Константину и, если можно, поставьте песню про женщину». Вот это оригинальный выбор. А вот мне кажется, все-таки учитывая обстоятельства, что вы столько времени в пути, в замкнутом пространстве, вот эта песня будет гораздо актуальнее.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо

Про какое именно объединение поет Нюша? Конечно же, про стол заказов на русском радио. Но это понятно, это база. Процитирую с удовольствием сообщение «Доброй ночи Александру». «Пусть все будет как предначертано судьбой». Ничего себе. «Ведь сердце любит», написала Наталья из Калининграда. Такое чувство, что Наталья сейчас сидит с картами и что-то там еще делает. Александр, вы будьте аккуратны. Дочь Юля написала очень много таких приятных слов своей любимой маме, но мы-то знаем, что на самом деле ждет Светлана Васильевна. Светлана Васильевна, не надо слов. Я все знаю. Ловите.

тоже все это нравится, потому что это стол заказов на Русском радио. Он не может не нравиться. Здесь мы поздравляем всех, всех, кто в этом нуждается. Вот, например, сегодня день рождения у Ивана Пономарева из Заволжья. Мы это знаем. Я процитирую сообщение с удовольствием. С днем рождения, Иван Пономарев. Дорогой Ванечка, огромного здоровья, благополучия, счастья тебе и

своим близким желает Ленурик из Заволжья. И специально для Ивана, между прочим, певица Ханна не только проснулась, но уже надела кокошник, причесалась, накрасилась и готова Ивана поздравлять.

Ну, давайте не будем преувеличивать. Всего две песни мы с вами не слышались. Не успели. Не успели еще соскучиться. Стол заказов на Русском радио в самом разгаре. Привет лучшим коллегам Анне Рауткан и Наташе. Всем отличного дня, замечательного настроения. Светлана из Забайкалья все это желает. Вытигра, привет! Это написала Валентина, возможно, чтобы подловить меня на ударении. Но нет, не получилось. Я прошел этот тест, Валентина. Пока 1-0 в мою пользу. Чем будете отвечать?

0: Казалось бы, зачем группа «Дискотека Аварии» записала песню про яйца? Ну зачем? Ну к чему? А они-то знали. Они точно знали, что сегодня в столе заказов на Русском радио мы отмечаем Всемирный день яйца и слушаем, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио. В «Одноклассниках» Александр передает громадный привет любимой булочке из Саратова. Огромный привет отправляется экипажу теплохода «Окский 38» и ночной вахте мотористу-рулевому Фадееву Артему. И буквально через сколько? Через 30 секунд ночная вахта Артема превращается. Превращается ночная вахта в элегантную дискотеку.
1: Что слушает страна?
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
1: Русское радио.
3: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
1: Только любимая.

0: Тем временем Ирина передает большой привет своей семье, мужу Роману, дочерям Полине и Александре, сыновьям Кириллу и Борису, мамочке Лене. Очень-очень всех любит. От Сергея сообщение. Процитирую. Доброе утро. Сегодня нашему младшему мужику 20 лет. Так, а что? Вполне такое мощное звание, младший мужик. Поздравьте Макса с этой датой. Цитата. У тебя все впереди, дерзай, всегда поддержим в любых начинаниях. С приятным пока все. Я Миша Набоков, разумеется. Приглашаю всех желающих в нашу следующую музыкальную эпопею на русском радио. Кстати, сегодня же еще и Международный день почты. Вот как хорошо, что я только что об этом вспомнил, потому что иначе бы ваше первое сообщение прилетело бы только сейчас. С праздником.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.